0: Реклама.
1: Мы даем честные цены под ключ. И никаких доплат и обещаний. Мы даем гарантию и гарантийный талон. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
2: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
3: ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Все как сговорились. Жена, друзья, соседи, все говорят одно и то же. Сдай пуховик в химчистку, сдай плед, сдай текстиль. А я возьму и сдам. Химчистка, прачечная «Фрау Марта». Тюмень, Профсоюзная, 6, корпус 1, 99-14-04.
5: Внимание! Стройте с уверенностью! Магазин «Энки» ждет вас! Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент, поликарбонат, цемент, кирпичи, блоки – все в наличии! Удобные филиалы, заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас. 68 18 18. 68 18 18. ООО «Медком», город Тюмень, ОГРН 122-720-00-46-35.
6: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Сибирь Оптики — новое поступление. Сен-Лоран, Ботега Венета, Макс Мара, Монблан, Гуччи, Валентин Юдашкин. Сибирь Оптика. 40-20-53. Мариса Тереза 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Стоп! Скидка 50% на шашлык?
9: Только в сети ресторанов Омар Хайям по спецменю «Вкус огня». С понедельника по четверг. Шашлык за полцены с 14 до 18. Лови момент. Подробности на omarhayam.com.
10: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
11: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
12: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
13: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
14: И слушай новые треки.
13: Ступай!
14: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
13: Ступай!
14: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
13: Нас уже 18 тысяч.
14: Не хватает только тебя.
13: Ступай!
14: vk.com.

0: Реклама. Запчасти для вашего авто на All World Cars. Цены ниже, сроки короче, качество выше. AWC. Просто цену сравни. All World Cars. Интернет-магазин автозапчастей.
1: Приезжайте. Республики 203. Индивидуальный предприниматель Казаринов Евгений Михайлович. ОГРН П-326-7232-3017-956.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
5: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive.
6: 66-25-16.
7: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
10: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
12: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
11: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
13: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
14: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

7 часов в Тюмени. Итак, май месяц почти на исходе, сегодня уже 28-е. Ну и давайте еще один шажок навстречу лету сделаем. Это утренний

0: Здравствуйте.
1: Всем большущий привет. 28 мая. Среда, четверг. Ой, как приятно, как приятно.
0: Да, ну, смотрите, все замечательно, все хорошо, все так же, как вчера. Температура хорошая, солнышко, но только в первой половине дня, извините.
1: А во второй нам обещают дождик. Надеюсь, что он будет кратковременный и никого не побеспокоит.
0: Ну, или это, знаете, будет дождик из таких клипов, короче, что мы будем как в клипах вот так вот идти, что там дождь чуть-чуть так, ну... Рисуется картинка у вас в голове?
1: Да.
0: Ну так ты хоть кивни, хоть что-то дашь
1: мне? Да, да, я просто представляю и думаю, что что-то романтическое сегодня под дождем тоже должно произойти.
0: О, или вот помните, как в шаг вперед, помните, они танцевали под дождем? Вот мы, конечно...
1: Выбираем любой сюжет.
0: Скорее всего, будет все по-другому вообще.
1: А может быть, это долгожданный дождь? Может быть, кто-то уже устал от жары?
0: Ну кто? Ну дачники, конечно.
1: Да, грядки будут политы.
0: Ну не всегда вообще, да. Но, в любом случае, слушайте, погодка сегодня будет нормальная, прикольная. Единственное, что, конечно, рекомендуем зонтик с собой захватить. Он, я думаю, что пригодится сегодня. Ну и мы вам тоже пригодимся, тоже, как говорится, к вашим услугам. Готовы развлекать вас с пользой. У нас и подарки есть, и развлечения. И новости обсудим, конечно же, все свежие, тюменские, не тюменские, обязательно.
1: Всех тоже обсудим, не только все, но и всех.
0: Ага, ну это Мария у нас.
1: И
0: это
1: про себя расскажем.
0: Но не все. Вот. Ну и, конечно, новая музыка. Вообще у нас такая традиция, да, новый день, мы начинаем с какой-то новой песни. И сегодня это, возможно, идеальный летний дэнс-трек.
1: Вот, ты нас заинтриговал.
0: Разберемся. Проходим в рубрику «Шазам».

0: 7:08 в Тюмени. Новый день, новый трек. Вот под таким девизом, в общем-то, мы живем. И под таким девизом существует наша рубрика «Шазамошная». Куда сегодня? Я не могу сказать, что прям, знаете, ой, свежак, только из печки музыкальная вылетела песня. Она вышла вообще в марте. Но как-то, знаете, вышла скромненько очень, знаете. Ну, вышла, и никто не обратил на нее внимания.
1: А почему ты сейчас на нее обратил внимание?
0: Но потом тиктокеры стали активно ее использовать для своих видео. И, в общем, все это... И все уже такие, что за трек, что за трек? Сегодня мы с вами послушаем Ain't No Ter. Так называется голландский дуэт. Песня называется Talk To You. Поговорим с тобой. И это вот, как я уже говорил ранее, возможно...

0: Fire, Talk to You. И вот я вам и говорил, это реально как салат в ресторане. Вы знаете, мы чуть-чуть немножко вот этого, какие-то гитарки старенькие, что-то ностальгические какие-то вот эти ретро-вейвы.
1: Саш, ну только не говори, что надо бывшему написать, вспомнить ностальгическое что-то.
0: Нет, нет, нет, конечно, не надо.
1: Сегодня только четверг еще пока.
0: Ну, тем более, во-первых, да. А во-вторых, ну, песня, вот, короче, я не знаю... Фьюжн какая-то, вот я бы, наверное, да, так сказал. Заглядывайте к нам в ВК-канал обязательно и проголосуйте, понравилось вам такое звучание или... Это пока пропускаем.
2: Шазамошное в утреннем шоу «Ред».

0: 15 минут в Тюмени. Ну, это вообще, конечно, курортная пляжная тема. И вы знаете что, кстати? Я вчера побывал на пляже, разрешенном, на пруду лесном. И я вам могу сказать, что днем вполне себе там комфортно.
1: Приемлемо.
0: Да, люди, кстати, уже вообще, прям вот, знаете, казалось бы, май месяц еще, да? Уже купаются, уже загорают, уже все хорошо, отдыхают прям, да. Под вечер, конечно, становится тяжеловато, потому что приходится не только, ну, от мошек еще нужно отбиваться. Вот, а днем вполне себе...
1: Поэтому мы с вами сейчас будем разрабатывать всякие танцевальные направления с помощью классной музыки, которая будет впереди, чтобы отбиваться от комаров и мошек.
0: Это да, но еще у нас намечается гороскоп здесь. Кроме того, свежие новости. Ну и вот группу BTS тоже послушаем обязательно.
2: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 21, днем сегодня плюс 28, ожидаем дождь во второй половине дня с 2 часов.
3: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод».
4: Лето с пользой. Не выключайте мозг ребенка на целых 3 месяца. Центр тренировки и развития мышления «Метод» поможет вашим детям за летние каникулы развить интеллект, технику чтения, концентрацию и внимание, функциональную память, легкость в обучении, самая полная подготовка к школе. За 2 урока в неделю можно все улучшить в следующем учебном году. Подробности по телефону 70 59 59.
2: Реклама.
5: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 215094. Колледж «Скайпро» 12+.
7: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
8: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
9: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
10: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

0: приходи. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Тюмени.
1: 7.24 в Тюмени. На Красной Армии свежие новости. С нами Николай Антонов.
2: Всем доброе утро.
1: Доброе утро. Прошу, пожалуйста.
2: Расширение Ирбитского тракта в Тюменской области отложено на неопределенный срок, сообщает портал dk.ru со ссылкой на инфоцентр правительства региона. Проектная документация уже подготовлена. Согласно плану, на 28-километровом участке проезжую часть расширят до 4 полос. Там же установят наружное освещение в населенных пунктах, обустроят 12 разворотов на одном уровне для левоповоротного движения. На сегодня не определены ни сроки начала работ, ни источник финансирования. Жители Тюменской области по итогам прошлого года выплатили в бюджет рекордную сумму налога на доходы по банковским депозитам. Как сообщили УРАРУ, в региональном управлении ФНС объем поступлений по этой статье вырос более чем в 2.5 раза. Выросли и поступления в бюджет по классическим имущественным налогам физлиц. В общей сложности за прошлый год тюменцы перечислили за свои квартиры, машины и земли почти 4 миллиарда рублей. В Тюменской области продолжается подготовка энергетического комплекса к новому отопительному сезону. Как сообщает региональный департамент ЖКХ, сетевые организации провели ремонт и реконструкцию более 160 километров линии электропередач. Это треть от плана. Плановые работы могут сопровождаться временными ограничениями подачи электроэнергии. Это необходимо, чтобы обезопасить персонал, который проводит ремонт. Кроме того, коллективы сетевых организаций отрабатывают противоаварийные навыки на учениях. Это были новости. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
3: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс». Опять?

56 17 56. Центр аллергии и астмы Парацельс понимает. Аллергия – сложная задача, но решение возможно. Доверьтесь экспертам, чтобы встретить свою лучшую весну. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 7 часов и 30 минут в Тюмени. Сегодня 28 мая, четверг. Прошу вас, Мария, давайте расскажем.
2: Овны, всему сегодня говорите уверенное «да».
1: Тельцы, вам удастся показать, на что вы способны, причем не только в привычных рабочих делах.
2: Близнецы, а вам сегодня поможет осторожность, а не риск.
1: Раки, во многих делах вы добьетесь заметных результатов, если рядом окажутся проверенные союзники.
2: Львы, вас будет распирать от желания поделиться с другими новаторскими идеями, но делать это нужно постепенно.
1: Девы, вы сделаете много полезного, причем не только для себя.
2: Весы, ваше обаяние откроет пути к сердцам людей, однако эту симпатию необходимо подкрепить делом.
1: Скорпион, многие заинтересуются тем, чем вы занимаетесь, и это откроет для вас новые возможности.
2: Стрельцы, сегодня благодаря своей энергичности вы способны побить все рекорды.
1: Козероги, события во многом будут развиваться так, как вы и рассчитывали.
2: Водолеи, окружающие будут настроены к вам благосклонно, используйте это в своих целях.
1: Ну и рыбы, вы отлично справитесь с делами, требующими аккуратности и внимания к деталям.
3: Шоу девелоперская компания «Люди». Новый дом бизнес-класса «Темплин». Рядом набережная, консьерж-сервис, подземный паркинг и благоустройство от Международного архитектурного бюро. Формат, в котором ценится приватность и внимание к деталям. Запишитесь на презентацию по телефону 69 24 98 или на сайте людилюди.ру.

0: 34 минуты в Тюмени. И действительно, у нас тут прекрасное место для того, чтобы получить вдохновение, мотивацию. Как раз такая рубрика у нас намечается далее. И чем же мы вдохновляемся? Ну, во-первых, праздниками, какими-то людьми, у которых сегодня день рождения, и еще изобретениями. И вы знаете, что вот сегодня, 28 мая, в 1742 году в Лондоне построен первый в мире крытый плавательный бассейн.
1: Ты любишь бассейны?
0: Ну да.
1: За что? Топ-3.
0: Купаться, типа, прикольно. Uh-huh. Вот. Но нравится ли мне заниматься плаванием? Нет, вообще. Я один раз попробовал.
1: Что сказал тебе тренер?
0: Он, знаете, что он меня спросил? Он говорит, ты умеешь плавать? Я говорю, да. Он такой, да, серьезно? Ну, покажи. Я ему показал, вот так, туда-обратно проплыл. Он устал вообще, типа, старался прям максимально, знаете, вот. Каждое
1: проплыть,
0: движение, да, вот так вот. Он такой говорит, да-да-да, это все, конечно, хорошо, теперь мы будем учиться плавать заново. То есть, понимаете, полнейший ноль вообще, все неправильно было. И когда мы начали плавать правильно, я устал еще сильнее. Поэтому вот. Но вы знаете, у нас в Тюмени есть одна мистическая история, связанная с бассейном.
1: О, будем разбираться, какая?
0: И вот они, мы, да, я вам расскажу сразу после Tame Impala и классной новинки Dracula.
2: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 22, днем сегодня плюс 28, ожидаем дождь во второй половине дня с 2 часов.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: Выходи гулять, тут классный двор.
5: Уже бегу. Жить в кварталах «Скандия» хорошо.
6: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: Пробки на дорогах.
0: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас улицы в Тюмени на 2 балла всего лишь загружены. 12 минут на Осипенко, далее по 50-летию октября от Немцова до Пермякова придется поставить. 11 на Мельникате от 30-летия Победы до Харьковской. И 9 на Червишевском тракте, далее по Трактовой от Федюнинского до улицы Мира.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» и «Белджи» в Тюмени.
7: Все еще ищете, где купить автомобиль? Стоп! В «Автограде» «Джили» и «Белджи» уже ждут тебя прямо сейчас. Честные условия. Проверенный дилер. «Джили» и «Белджи» в «Автограде». 29-400. Звоните, пока другие думают.
2: Реклама.
8: Красная армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
9: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
8: Добавим городу новое звучание.
9: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
8: Стань соавтором гимна Тюмени.
9: Подробности в сообществе «Радио Красная армия» ВКонтакте.
10: Девочки, выбираем платье на выпускной на brandwoman.ru.
11: 4 магазина в Тюмени. Лимитированные коллекции, изящные силуэты и очень приятные цены.
10: brandwoman.ru. Платье для самых красивых выпускниц.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Держать баланс. Создавать баланс.
2: Жить в балансе.
1: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
2: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
3: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: в этот день. Итак, и что же за мистическая история, связанная с бассейном в Тюмени?
1: Мы во внимании.
0: В общем, знаменитый бассейн-геолог, он чуть ли не главный был бассейн, значит, в Тюмени. Такой основной, прям вот самый главный. Все туда ходили. Потом оказалось, что там трещина есть в здании. Так. В 2015 году его демонтировали.
1: Так.
0: Очень громкая такая была история. И сказали, сейчас мы этот снесем, построим новый, еще более современный, еще более крутой, оснащенный и так далее. И до сих пор здание строится, представляете
1: себе?
0: Ну,
1: может быть, что-то крутое хотят сделать, поэтому так много времени нужно. Саша, а где этот бассейн был?
0: 50 лет октября, холодильная.
1: Что-то я не понимаю, где это было.
0: Сейчас я тебе на твоих, на понятных для тебя ориентирах, Маш, Пиццемия на 50 лет и напротив.
1: Это я знаю. Пиццемия. Где бассейн, я не знаю.
0: Да,
1: но
0: да.
1: Где Пиццемия, я знаю всегда.
0: В общем, сейчас поговаривают, что все-таки закончат в этом году строительство, но мне кажется, Маша, пора вызвать экстрасенсов. Что-то с этим местом нечисто.
1: Не в порядке.
0: Да. Кстати, вот про Пиццемию мы заговорили. Сегодня Всемирный день борьбы с голодом.
1: Вот зачем ты мне тоже сказал с утра про пиццу? Теперь я ее буду хотеть.
0: Хоти? А меня больше, знаете, что интересует? Почему это сегодня Всемирный день борьбы с голодом? Мы с голодом боремся каждый день. Каждый день.
1: И Саша мне еще напоминает без конца про что-то вкусненькое.
0: Ага. Ну хорошо, Маша. Ну, сегодня, может быть, тебе вот это подойдет? Так, день майонеза мы пропускаем. День любимой части тела сегодня.
1: Да.
0: Поговаривают, что отметить его как? Можно сходить на какую-то спа, там, процедуру, сделать себе комплимент, что-то купить, какую-то одежду. У тебя какая любимая твоя часть тела?
1: Я даже не знаю. Ну, у меня все любимые.
0: Ну, вот это правильно на самом деле. Вот про принятие себя, вот эта вот штука. Короче, да, обязательно сегодня... Посмотрите так вот на себя в зеркало и скажите, что за машина?
1: А я еще, да, я еще ничего, что и отправить себя куда-нибудь на массаж.
0: Да, вот это вот правильно. Но вот то, что Маша точно тебе понравится, так это то, что сегодня день брюнеток.
1: Поздравляем всех брюнеток.
0: Кого?
1: Брюнеток.
0: Брюнеток?
1: Самых, да, самых ярких женщин.
0: Брюнеток?
1: Да.
0: Брюнеток?
1: Ну, что брюнеток, такое? Почему не сказать?
0: Просто мы со вкусом, детки, мы брюнетки.
1: Да.
0: Да, брюнеток всех поздравляем. Вот такой день сегодня интересный, многогранный, насыщенный. Вдохновляйтесь и побеждайте.
2: Спонсор шоу — девелоперская компания «Люди». Темплин. Дом бизнес-класса на улице Циолковского. Вас встречает лобби с 8-метровыми потолками, гостевой зоной и ароматным кофе. Консьерж знает вас по имени и берет на себя повседневные задачи. Живите в своем темпе в доме бизнес-класса «Темплин». Подробности на сайте люди-люди.ру.
3: Ваши утренние краши, Саша и Маша.
0: А еще, сегодня, 28 мая, день рождения отмечает замечательная певица Кайли Минок. Мы ее очень сильно любим.
1: Поздравляем, целуем и обнимаем.
0: Да, спасибо за детство, Кайли.

0: можно сказать, уже хитовая история. «Газ» набирает она обороты. 7 часов и 50 минут. Мы тоже уже набираем обороты. Более того, уже, можно сказать, лето вот уже прям маячит на горизонте. Уже прям подсылает нам воздушные вот так поцелуи. Типа, давайте скорее сюда, вот. И мы сегодня тоже хотели бы с вами немножко поболтать про лето.
1: А именно поиронизировать над нашими планами на лето. Потому что мы всегда что-то хотим летом сделать. Угу. У каждого своя цель.
0: Да.
1: Но летом никогда этого не происходит.
0: Как-то не до этого всегда. Но тем не менее, знаете, цели поставить все равно нужно. Поэтому надо. Давайте вот сегодня у нас такая в ироничном ключе мы рассказываем о своих планах на лето.
1: Но только с частичкой «не». Этим летом я никогда...
0: Не-не-не.
1: Я снова «не».
0: И
1: что?
0: Вот дальше. Ну, например, вот этим летом я снова не полечу куда-нибудь на море.
1: Да, например.
0: То есть, на самом деле, я хотел бы полететь.
1: Но не полечу.
0: Не полечу, да. Вот такая, короче, тема.
1: Так что пишите ваши антипланы на это лето к нам в канал ВК, Радио Красная Армия, и в мессенджеры 8922-300-146.
2: Реклама.
3: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 215094. Колледж SkyPro. 12+.
4: Сенсация! С 12 июня в Тюменском цирке новое шоу «Геерация».
5: Песчаная сказка.
6: 51-87-37.
7: Категория 0+.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
10: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: Все как сговорились. Жена, друзья, соседи, все говорят одно и то же. Сдай пуховик в химчистку, сдай плед, сдай текстиль. А я возьму и сдам. Химчистка, прачечная «Фрау Марта». Тюмень, Профсоюзная, 6, корпус 1, 99-14-04.
12: В «Сибирь Оптике» новое поступление. Сен-Лоран, БТГ, Венета, Макс Мара, Монблан, Гуччи, Валентин Юдашкин. «Сибирь Оптика». 40-20-53. Нариса Тереза 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
14: Внимание! Стройте с уверенностью! Магазин «Энки» ждет вас! Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент, поликарбонат, цемент, кирпич и блоки – все в наличии! Удобные филиалы, заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас! 68 18 18 68 18 18 ООО «Медком», город Тюмень, ОГРН 122 720 3046 35.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: 7.57 в Тюмени. Мы сегодня решили, в честь надвигающегося лета поделиться иронично своими планами на это лето. То есть вы, например, что-то хотите сделать, но, как правило, знаете, всегда что-то мешает это сделать, поэтому нужно вот продолжить фразу. Этим летом я снова не...
1: И вот и дальше ваши что-то... креативные варианты.
0: Да.
1: Я снова не сделаю ремонт со своей семьей, не поругавшись.
0: Извините меня.
1: Это база.
0: Извините меня, но это невозможно. Никому это еще не удавалось. Да, человечество пытается, конечно, что-то сделать как-то. Но пока ни одного зафиксированного случая, когда все прошло гладко, не произошло. Но мы вам желаем эту статистику все-таки стать исключением из этого правила. Так, этим летом я снова не буду просто отдыхать на даче, а буду на ней работать зачем-то, хотя каждый год обещаю себе, что уже хватит с меня, посажу цветочки, зелень, ягодки и все. А нет, надо же по полной программе, а потом мучиться со всем этим, зачем мне оно все это надо?
1: Вот правда, главное ни на работе, ни на даче не уработаться.
0: Но,
1: как говорил Прохор Шаляпин.
0: Мне кажется, знаешь, все-таки вот люди есть, которым это, которые достигают дзена, понимаешь, когда вот занимаются что-то, вот ухаживают и так далее, урожай потом собирают. И несмотря на то, что они все говорят, что мне это вообще все равно, на самом деле, им нравится это. Просто они не хотят как бы в этом признаваться, может быть, потому что, знаешь, считается, что это для взрослых уже прям таких пожилых людей, знаешь, увлечение, дача.
1: А вот, Саш, смотри, приятно есть, да? Кушать мы любим всегда, и на даче, и везде. И вот следующая история. Этим летом я не устрою пикник в парке, но разве что не покормлю собой комаров.
0: Если не у вас пикник, то у них пикник будет точно. Во всяком случае, сейчас реалии тюменского лета, да, такие. Иронично поделитесь своими планами на лето. Продолжите фразу. Этим летом я снова не... И вот дальше расскажите о своих планах. 8-9-2-2-3-0-1-0-4-6. Это Telegram и Макс и канал ВК Радио Красная Армия.
2: Спонсор шоу — девелоперская компания «Люди». Новый дом бизнес-класса «Темплин». Панорамные виды на город, просторные квартиры и настоящие дровяные камины в уникальных квартирах на последнем этаже. Запишитесь на презентацию по телефону 69-24-98.

0: 8 часов в тюрьме. К этому часу в Тюмени плюс сколько, 20 уже, наверное, градусов. Пробки 4 балла, да.
1: У нас все хорошо, но правда кое-что упало. Что рассказать?

0: утро, 8 часов и 4 минуты в Тюмени.
1: Всем добрейшее утро, 28 мая, у нас четверг и сплошные приятные новости. Во-первых...
0: О, как, Мария, ты меня, конечно, развалила вообще. Вот сейчас на отбивке часа просто она вот сказала фразу, и, а мне уже все, уже на время объявлять. И я осознаю эту мысль, и все, и, короче, я вообще развалил. Давненько такого не было.
1: Я не ожидала, что тебя так это рассмешит, но это было круто.
0: Да, что, сплошные хорошие новости?
1: Да.
0: Ты же говоришь, что что-то упало.
1: Да, и это тоже, кстати, классная новость для нас, тюменцев.
0: Казалось
1: потому,
0: бы.
1: Что... Да. А что, падение, это тоже иногда хорошо.
0: Если ты говоришь про падение курса доллара, то я согласен. Да,
1: да. Например.
0: Хорошее, нормально, да.
1: Или падение уровня воды в Туре. Потому что все переживают сейчас за нашу любимую Туру. Первый ярус, напомню, пока еще у нас скрыт водой у набережной. Но другие ярусы функционируют, все хорошо. При этом мы посчитали, что самый пик у нас был 17 мая подъема воды, судя по данным зафиксированным. Mm-hmm. Смотрите, за последние сутки Тура потеряла уже 7 сантиметров. Mm-hmm. Это хорошо, спасибо жаре. А вообще за все время, вот 17 мая, 23 сантиметра.
0: Но это...
1: Потеря. Очень даже хорошие результаты. Такими темпами первый ярус у нас летом. Вот
0: сейчас представляешь, Маша, кто-то включает прямо сейчас. 23 сантиметра, хороший результат.
1: Да.
0: О чем это мы? Про уровень воды в Туре.
1: Да.
0: Вот, ну, окей. Действительно важная тема. И, ну, в общем, она в ближайшее время, судя по всему, придет в норму, да?
1: Да.
0: Ну и замечательно.
1: И мы этого ждем.
0: Супер. Еще, чего мы ожидаем сегодня, так это небольшой дождик. Будьте к этому готовы. Примерно там в 14... часов, да?
1: Лишь бы он не накапал снова вот эти самые 23 сантиметра.
0: Ну нет, и опять, если сейчас люди к нам присоединились
1: да.
0: внезапно. Ладно, в общем, смотри, небольшой дождик будет, Маш.
1: Будем
0: небольшой,
1: надеяться.
0: Небольшой, да. Вот. И еще, чего вам стоит ожидать, так это парочку интересных фактов в нашей рубрике «Батл по фактам». Мария.
1: Отправляемся с вами в космос.
0: Так, а я сегодня вам расскажу про одного короля, которому дали интересное прозвище.
1: Хорошо.
0: Сразу после Майка Боузнера и Дэвида Гетты и их совместочки «I went back to Ibiza» узнаем все подробности. Всем еще раз привет, добро!

0: «Батл по фактам» в утреннем шоу «Рэд».
1: Точно немецкое, 8 часов и 10 минут. И мы вновь готовы рассказать вам два интересных факта, столкнуть их вот так друг с другом, и вы выберете тот, который вам понравился больше в нашем канале ВК. И этот человек получает уважение, респект и восхищенный взгляд соперника. Мария, точно так же, как я сейчас смотрю на тебя.
2: Спасибо.
1: Потому что твой

0: и 212 крыс в одно и то же время.
1: То есть это просто сразу же большая такая выставка была? Угу. А почему как-то вот не особо про это не рассказывают?
0: А потому что...
1: Баловались они, наверное, там, да?
0: Конечно, это были
1: экспериментальные полеты.
0: Да? Тем не менее, имейте в виду, в космосе были все, кроме нас с вами. Все?
1: Ну ладно, хорошо, давайте все-таки более о земных делах теперь поговорим. И вернемся в прошлое. Один из сыновей короля франков, Людовика Благочестивого, стал известен как Карл II Лысый. Хотя... довольно странное прозвище, потому что на всех изображениях, абсолютно на всех, он достаточно густой шевелюрой изображен. Как ты думаешь, почему вот так вот его назвали Карл II Лысый?
0: Может быть, историю писала его какая-нибудь бывшая девушка и решила ему отомстить.
1: Понятно, просто вот так
0: чтобы
1: вот,
0: чтобы он вошел в историю как лысый.
1: Угу. Ну, Мария, очень правдоподобная версия, но в наших реалиях, так сказать, да? На самом деле, там, смотрите, какая была история. Он был самый младший наследник, и старшие братья Карла получили в наследство крупные владения, а ему уже как бы и нечего было наследовать, понимаете?
0: Вот поэтому-то.
1: И он как бы лысый. И вот еще, знаешь, есть такое выражение, типа, то есть всем, значит, это раздали, а я что, лысый? Почему мне, типа, не дали? И вот от этого уже пошло данное выражение. Но мы про лысых, мы поддерживаем лысых, да?
0: Да.
1: Лысые красавчики,
0: это
1: да?
0: Very hot, да. Имейте в виду, парни.
1: Very hot. Загружаем факты в наш канал ВК, Радио Красная Армия. И заходите и голосуйте, и завтра узнаем, кто победил.
2: Спонсор шоу – девелоперская компания «Люди». Новый дом бизнес-класса «Темплин». Рядом набережная, консьерж-сервис, подземный паркинг и благоустройство от Международного архитектурного бюро. Формат, в котором ценится приватность и внимание к деталям. Запишитесь на презентацию по телефону 69 24 98 или на сайте людилюди.ру.

0: происходит? Да просто подпеваем. Линон в утреннем шоу Red на Красной Армии. Это Мью, Major Lazer и DJ Snake. И знаете, вот эта песня — прекрасный пример того, когда, вы знаете, объединив таланты, да, получается суперхит. И вы знаете, мы тоже предлагаем вам объединить таланты. Один город, один гимн, сотни соавторов. Вот так Красная Армия замахнулась на то, чтобы написать гимн в честь 440-летия нашего любимого города, нашей любимой Тюмени.
1: Мы готовы с вами вместе написать классный хит. Заходите прямо сейчас к нам в сообщество «Радио Красная Армия» ВКонтакте, находите прикрепленный пост и читайте условия. Если вы предложите классную идею, она попадет к нам в гимн, а идея может быть абсолютно любой, от образа Тюмени до, например, музыки, которую вы хотели бы там услышать.
0: Вы можете просто рассказать, вот я люблю Тюмень, вот, потому что вот здесь вот это, здесь вот это. Ну, просто рассказать какую-то вот историю, действительно, почему это классный город. И все, и мы это принимаем, и потом лучший креатив используем в песне. Вы получаете подарки, не знаю, признание всеобщее, конечно, тоже обязательно. Вот, это все звучит на праздничных площадках в День города.
1: И на цифровых площадках, и в эфире Красной Армии.
0: Вот такая классная, интересная, масштабная история. До 15 июня вся эта движуха продолжается. То есть мы принимаем, да, идеи, а потом уже, используя наши, так сказать, музыкальные мощности, мы начнем эту песню уже и создавать. Поэтому дерзайте, группа «Радио Красная Армия» ВКонтакте. Заходите, узнавайте подробности и станьте соавторами гимна Тюмени. Ну, а мы далее собираемся рассказать вам свеженький гороскоп для того, чтобы идеальные планы построить.
1: Да, впереди еще к нам придет Николай Антонов со свежими новостями сразу после Вани Дмитриенко.
2: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 22 градуса. Днем сегодня плюс 28. Ожидаем дождь во второй половине дня с 2 часов.
3: Спонсор программы — группа компании «Виванта».
4: Инвестиции любят тишину, но цифры говорят сами за себя. В новом бизнес-комплексе «Купеческий двор» стоимость площадей с момента старта выросла на 40%. 60% площади уже заняли крупные бренды. 5 корпусов в единой архитектурной концепции. Ресторан с панорамой для тех, кто откроет свой гастропроект. «Купеческий двор» – инвестиция, которая растет вместе с городом. kd-72.ru или звоните 39-65-71.
5: У Иванта информация не является публичной офертой.
2: Реклама. Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
6: Медицинский центр М+, верь опыту.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
7: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня.
6: Окей.
7: Подробности на okmarket.ru.
8: Есть такая традиция — встречать гостей хлебом да солью.

0: Банный комплекс, городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру. Бочка бензина в подарок от компании «Авто в руки». Закажи автомобиль из Китая, Японии и Кореи и получи бочку топлива в подарок. Звони 28 50 66. «Авто в руки». Автомобили из Азии с выгодой от 500 тысяч рублей. Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66. Акция действительна при покупке автомобиля до 31 мая 2026 года.
1: Сенсация! С 12 июня в Тюменском цирке новое шоу. И
2: операция. Песчаная сказка.
3: 51 87 30.

0: 7.26, точное тюменское. А вот и новости свежие на Красной Армии. С нами Николай Антонов.
1: Всем доброе утро. В Тюменской области падает посещаемость кинотеатров. Согласно данным фонда кино, количество зрителей в мае снизилось примерно на треть, пишет РБК «Тюмень». Одной из причин стал скудный репертуар, в котором не было заметных новинок отечественного проката или крупных зарубежных блокбастеров. Раньше более 70% выручки кинотеатров формировали зарубежные блокбастеры, однако в последнее время их место заняли российские картины. В Тюменской области утвердили планы капитального ремонта многоквартирных домов на ближайшие 3 года. Об этом сообщил губернатор Александр Моор. По словам главы региона, основные силы будут направлены на обновление инженерных систем. Также запланированы работы по ремонту крыш, лифтов и фасадов. Всего в следующие 3 года в регионе отремонтируют более 2000 конструктивов домов. Губернатор напомнил, что региональная программа капитального ремонта работает благодаря взносам жителей. Далее информация на правах рекламы. Бизнес Тюменской области активно использует цифровые сервисы для своих онлайн-ресурсов. По данным мобильного оператора Т2, спрос на его инструменты для безопасности в этом году сохраняется на уровне прошлого года. Связано это с сохраняющимися рисками в работе бизнеса онлайн. Среди наиболее частых угроз – вредная ботовая активность, DDoS-атаки и взлом сайтов. С этим помогает справиться комплексная защита от киберугроз от Т2. Это были новости. Далее на Красной Армии продолжается утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс». Опять?

56-17-56. Центр аллергии и астмы Парацельс понимает. Аллергия – сложная задача, но решение возможно. Доверьтесь экспертам, чтобы встретить свою лучшую весну. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 8:31 в Тюмени, 28 мая на календаре, четверг. И вот они, прогнозы от астрологов.
2: Овны, всему сегодня говорите уверенное «да».
1: Тельцы, удастся показать, на что вы способны, причем не только в привычных рабочих делах.
2: Близнецы, а вам сегодня поможет осторожность, а не риск.
1: Раки, вы во многих делах добьетесь заметных результатов, если рядом окажутся проверенные союзники.
2: Львы, вас будет распирать от желания поделиться с другими новаторскими идеями, но делать это нужно постепенно.
1: Девы, вы сделаете много полезного, причем не только для себя.
2: Весы, ваше обаяние откроет пути к сердцам людей, однако эту симпатию нужно подкрепить делом.
1: Скорпионы, многие заинтересуются тем, чем вы занимаетесь, и это откроет для вас новые возможности.
2: Стрельцы, сегодня благодаря своей энергичности вы способны побить все рекорды.
1: Козероги, события во многом будут развиваться так, как вы и рассчитывали.
2: Водолеи, окружающие будут настроены к вам благосклонно, используйте это в своих целях.
1: Ну и рыбы, вы отлично справитесь с делами, требующими аккуратности и внимания к деталям.
3: Спонсор шоу – девелоперская компания «Люди». «Темплин» – дом бизнес-класса на улице Циолковского. Вас встречает лобби с 8-метровыми потолками, гостевой зоной и ароматным кофе. Консьерж знает вас по имени и берет на себя повседневные задачи. Живите в своем темпе в доме бизнес-класса «Темплин». Подробности на сайте людилюди.ру.

0: утро четверга, и пришло время получить классный подарок. А? Круто? Давайте. Игра «Спасибо за отзыв». Начинаем.
1: И мы готовы отправить вас в баварский ресторан «Максимилианс».
0: Клубный, попрошу заметить, клубный.
1: И вообще это сертификат на 3000 рублей. Хотите, сами потратьте, хотите, с кем-то сходите. Все, что нужно сделать, это понять, на что сегодня наши отзывы, и написать к нам в мессенджеры по номеру 8922-300-1046.
0: Сразу предупреждаем, что это отзывы настоящие. Все, что мы сделали, мы просто... Ну вот, подключили какое-никакое свое имеющееся актерское мастерство, как-то попытались прожить эту эмоцию. Ну, иногда получается, иногда, ну вот как получается. И пишите ответ в нашем мессенджере. Ты уже назвала номер, да? Все, теперь задание.
2: За ней не просто темно, но она еще и остается холодной, то есть энергия солнца не попадает в помещение.
3: Повесили рядом сразу две, не получилось повесить строго параллельно, может, умения не хватило?
2: Все устроила, повесила на липучке.
3: Недостатков пока не вижу, установка будет в мае следующего года на даче.
0: 8-9-2-2-3-0-1-4-6. Пишите в Телеграм или в Макс, если догадались, о чем эти отзывы. Скоро подведем итоги, удачи.
4: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 24, днем сегодня плюс 28, ожидаем дождь во вторую половину дня с 2 часов.
5: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер G-Tour в Тюмени.
6: Готовы к новым горизонтам? Брутальные G-Tour T1 и T2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 470 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на G-Tour T2 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
4: Пробки на дорогах.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас в Тюмени улицы загружены на 4 балла. Неплохо так Тюмень едет. 10 минут на 50-летие октября от Максима Горького до Пермякова придется постоять. И 9 на Мельникате от 30-летия Победы до 50-летия октября.
5: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» и «Белджи» в Тюмени.
7: Все еще ищете, где купить автомобиль? Стоп! В «Автограде» «Джили» и «Белджи» уже ждут тебя прямо сейчас. Честные условия, проверенный дилер. «Джили» и «Белджи» в «Автограде». 29-400. Звоните, пока другие думают.
4: Реклама.
8: Красная армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
9: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
8: Добавим городу новое звучание.
9: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
8: Стань соавтором гимна Тюмени.
9: Подробности в сообществе «Радио Красная армия» ВКонтакте.
10: Девочки, выбираем платье на выпускной на brandwoman.ru.
11: 4 магазина в Тюмени. Лимитированные коллекции, изящные силуэты и очень приятные цены.
10: brandwoman.ru. Платье для самых красивых выпускниц.
12: Стоп! Скидка 50% на шашлык?
13: Только в сети ресторанов Омар Хайям по спецменю «Вкус огня». С понедельника по четверг. Шашлык за полцены с 14 до 18. Лови момент. Подробности на omarhayam.com.
14: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
15: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
16: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

0: Red Games в утреннем шоу Red.
1: Спонсор игры – баварский клубный ресторан «Максимилианс».
2: Извините, 8 часов 42 минуты в Тюмени. И давайте будем подводить итоги нашей игры. Спасибо за отзыв. На связи Егор.
3: Егор, доброе утро.
4: Всем привет.
2: Егор, значит, едет на работу. Работа у него там в строительном бизнесе, короче говоря, крутится. Строят они загородные дома. И, Егор, ну раз уж так совпало, не можем мы не поинтересоваться, что сейчас, какие тренды у тюменцев, что они предпочитают вот в загородных домах?
4: Ну, в тренде в основном один этаж в районе 100 квадратов.
3: Угу. Неплохо.
2: Нормально. А что по планировке? Как сейчас?
4: Ну, планировка, в основном люди хотят 2 санузла, кухня-гостиная и спальни. 3. Mm. Одна мастер-спальня, получается 2 спальни для детей.
2: Но...
3: Ну, так скромненько.
2: Не, ну, слушайте, это уже сейчас, как бы кажется, что это стандарт уже такой, да?
3: На самом деле, это все равно прикольная планировка.
2: Да. И, Егор, последний вопросик про работу. Ну, допустим, вот есть, значит, некая у нас богатая дама Мария. Не Маша Бакута, а другая, некая. Некая, да, просто. И вот она собирается такой дом себе построить. Денег у нее много, а вот, ну, участка пока нет. Вот посчитай вот совсем сразу же, примерно сейчас, сколько это будет?
4: Ну, получается, участок, дом 110 квадратов в районе Новокаменского будет стоить 13,5.
2: Новокаменская,
3: правильно? Да, да.
2: Все. 13,5 миллионов, нормально.
3: Все,
2: хорошо.
3: Мы готовы.
2: В целом, Егор, сейчас с игрой закончим и обсудим подробности сделки. Ну, давайте, кстати, к игре, да, перейдем. Мы еще раз сейчас послушаем отзывы. В конце ты нам озвучиваешь ответ, и все, и мы тебя награждаем сертификатом в Максимилианс. Погнали.
5: За ней не просто темно, но она еще и остается холодной, то есть энергия солнца не попадает в помещение.
3: Повесили рядом сразу две, не получилось повесить строго параллельно, может, умения не хватило?
5: Все устроила, повесила на липучке.
3: Недостатков пока не вижу, установка будет в мае следующего года на даче.
2: Итак, Егор, что же это такое?
4: Ну, это рулонная штора, скорее всего, свет отражающая.
3: Абсолютно верно, да, молодец.
2: Да. Мы тебя поздравляем. Сертификат на 3000 в Максимилианс отправляется к себе. Хорошего тебе рабочего дня.
3: Счастливо.
2: Пока.
4: Спасибо.
1: Добро пожаловать в Максимилианс. Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Мы ждем вас каждый день. Максимилианс. Хорошо, когда мы вместе.
0: Red Games. В утреннем шоу Red.

0: Rolling in the Deep. А что-то, типа, катимся...
1: В глубину куда-то.
0: Дебри в какие-то, да? Не, ну мы так не будем, конечно. Песня, конечно, классная, но мы куда-то в дебри там углубляться не будем. Мы, знаете, о чем сегодня? Легкая тема. Мы сегодня хотим обсудить ваши летние планы.
1: Почему? Лето вообще-то уже через буквально там 3 денечка, и наверняка все понастроили там себе планов уже на лето. Mm-hmm.
0: Но как это часто... Ну, мы уже с вами люди опытные, да? Мы часто, ну, замечаем, что мы-то придумали, да, а по факту как бы, ну, нет. Поэтому мы сегодня предлагаем поиронизировать немножко.
1: И продолжить фразу. Этим летом я опять не... И что-то не сделаю.
0: Вот... Маша.
1: Саш, ну этим летом я уже опять не похудею, как мне надо. Все, теперь до Нового года
0: подожди,
1: опять цель
0: подожди,
1: строить.
0: Не похудеешь к лету, получается, да. К этому лету.
1: Да, но... как мне надо.
0: Маш, ну к следующему...
1: Чуть-чуть процесс идет, но не так как быстро, как мне надо.
0: Ну тогда к следующему, может быть, тогда. Ну, вообще, засчитывается, да. 8-9-2-2-3-0-1-0-104-6, Telegram Макс, пишите сюда. Или в наш канал ВК, Радио Красная Армия. Этим летом я... Снова не, и вот дальше что-то продолжите про свои планы.
2: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 24, днем сегодня плюс 28, ожидаем дождь во второй половине дня с 2 часов.
3: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод».
4: Лето с пользой. Не выключайте мозг ребенка на целых 3 месяца. Центр тренировки и развития мышления «Метод» поможет вашим детям за летние каникулы развить интеллект, технику чтения, концентрацию и внимание, функциональную память, легкость в обучении, самая полная подготовка к школе. За 2 урока в неделю можно все улучшить в следующем учебном году. Подробности по телефону 70-59-59.
2: Реклама.
5: 31 мая, в воскресенье, встречайте День защиты детей в Кулиге. Вас ждет настоящий мир Буратино, Папа Карло, Артемон Карабас и сам Буратино. Детей ждут батуты, шоу, сладкая вата, карусели, крио-шоу и многое другое. И все это бесплатно. Выполняйте задания, зарабатывайте монеты и сажайте свое настоящее денежное дерево. Детям до 14 лет вход свободный. Взрослым 500 рублей. Не пропустите. Кулига, Ирбитский тракт, 32-й километр. Она...

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 26 лет. Безупречная репутация. Все дома. Точно в срок. А иногда и раньше. Продуманные локации. И собственная сервисная компания. Уровень, который ощущается каждый день. Инка. Когда выбор очевиден.
2: Застройщик ООО СС Инка. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Бочка бензина в подарок от компании «Авто в руки». Закажи автомобиль из Китая, Японии и Кореи и получи бочку топлива в подарок. Звони 28 50 66. «Авто в руки». Автомобили из Азии с выгодой от 500 тысяч рублей. Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66. Акция действительна при покупке автомобиля до 31 мая 2026 года.
4: Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
5: Мириады. Город, который строит Энка. Сделайте правильный выбор на энка.ру. Только до 30 июня.
6: Застройщик ООО ИТК Энка. Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте.

0: опять не. И дальше вот нужно рассказать о своих планах. Вот так вот мы сегодня иронизируем. Ну, мы взрослые люди, мы прекрасно понимаем, да, что мы планы там на лето строим себе, да. А сбываются они не всегда. Поэтому вот в ироничном ключе обсуждаем.
1: Этим летом я не поеду на Сейшелы на дайвинг. А хотелось бы.
0: Еще одно есть тоже. Этим летом я точно не смогу не поехать в отпуск на Алтай.
1: Не смогу не поехать, я точно поеду.
0: А, да? Тогда поздравляю.
1: Это очень даже хорошо.
0: Алтай, это круто.
1: Этим летом я не покрашу ногти в яркие цвета, потому что у меня новая работа, и там такое нельзя.
0: Да, ну я вам
1: есть
0: повторюсь,
1: такая работа,
0: я
1: да.
0: вам повторюсь, я вам повторюсь, что да никто не смотрит на эти ваши маникюры,
1: нет,
0: девочки.
1: Нет, есть Саша
0: подожди, или это мужчина написал?
1: Нет, это девушка.
0: Фух, тогда...
1: Но на некоторой работе действительно строго с
0: врачи,
1: этим.
0: Врачи нельзя.
1: Да,
0: я
1: например.
0: Знаю.
1: Или госслужащим.
0: Ну, в общем, короче, сколько денег вы сэкономите на этих маникюрах ваших, а? Вы только представьте.
1: Сколько мороженок можно купить?
0: Сколько на Wildberries платьишек этих всяких там ваших. Но про работу есть еще одно. Этим летом я опять не устроюсь на новую работу с зарплатой побольше.
1: А может быть, летом и не надо?
0: Ну, вообще, кстати, считается, я вот где-то читал, что лето это как раз-таки самый такой вот... А хотя, по-моему, осень. Самый оптимальный момент
1: вариант.
0: Такой перехода, да.
1: Вот, на осень планируем.
0: Если что, то да. Но, с другой стороны, если предложение-то подвернется, что бы от него-то и не отказаться. 8-9-2-2-3-0-100-4-6. Иронично сегодня разбираемся с планами на лето. Продолжите фразу «этим летом я снова не...» И дальше напишите свои, как бы, планы. И мы потом почитаем.
2: Спонсор шоу – девелоперская компания «Люди». Новый дом бизнес-класса «Темплин». Панорамные виды на город, просторные квартиры и настоящие дровяные камины в уникальных квартирах на последнем этаже. Запишитесь на презентацию по телефону 69 24 98.

0: 9 часов в Тюмени. На улице хорошо, тепло, плюс 25. Тюмень едет замечательно. 4 балла всего лишь затруднения.
1: Расскажите про парковки. Про какие про парковки? Про парковки, про парковки,
0: про парковочки мои. Расскажем?
1: Да.

0: настроение.
1: Да, немножко дождик, конечно, сегодня после обеда. Ну, вот эту всю летнюю нашу идиллию, или идиллию, правильно говорить, да?
0: Идиллию. Но, тем не менее, смотри, Саш, может быть, мы уже устали от жары и хотим освежиться под дождиком? Угу. Может, кто-то поцелуй хочет романтический под дождем сделать?
1: Согласен. Неожиданный. Вообще, есть люди, которые... я вот, знаешь, тоже раньше, вот еще когда один там что-то работал, и мне потом кто-то пришел и сказал: слушай, ты вот постоянно так вот, ну, ругаешь дождь. Ага. Ты ругаешь дождь. Да. А есть люди, которые вообще-то любят такую погоду.
0: Да, она романтическая, согласна. Вот. Ностальгически. И даже можно поработать немножко под дождем. Ну, а что же нам еще делать?
1: Поэтому да. Но про парковки, Мария, которые тоже продолжают, да, кстати, работать и в дождь, и в снег, и всегда вообще.
0: Вот смотрите, тут сразу несколько новостей. Во-первых, наши парковки выходят на новый уровень. Уже со 2 июня, то есть со следующей недели, стартует третий этап их масштабного расширения. То есть у нас появится несколько сотен машиномест. Общее число достигнет вообще почти 6 тысяч парковочных мест.
1: Правильно ли я понимаю, что те парковки, которые раньше были бесплатными, теперь станут платными?
0: Смотри, сейчас будем разбираться. Новые платные зоны откроются в десятке разных точек. И на Грибоедово, и на Кузнецово, на Смоленской, на Вокзальной, на Комсомольской, на Осипенко, на 50 лет Октября, до Удельной, Профсоюзной и Максима Горького. Вместе с расширением зон изменится и тарифная политика. Ты абсолютно прав. Стоимость часа парковки будет от 20 до 95 рублей. Готовьте ваши денежки. Учитывается, конечно, загруженность и расположение участка.
1: Да, в такие моменты, конечно, я вообще очень радуюсь, что живу и работаю не в центре. И, ну, не приходится тратить
0: огромные деньги
1: на то, чтобы... Ну, 95 рублей, как будто бы... Представляешь, вот ты там, рабочий день у тебя, да?
0: 8 часов. 800, считайте, рублей вы там оставили практически.
1: Да, какие 8?
0: Каждый день умножаем на 20 рабочих дней. Это сколько получается? Ну-ка, 800. Я сейчас не поленюсь, я посчитаю.
1: Давайте, вам. Да.
0: На 20 рабочих дней это 16 тысяч! 16!
1: Возмущается Мария, у которой вообще нет автомобиля своего.
0: Поэтому, Сашенька, мы смотрим на тебя, берем велосипедики и отправляемся на работу на велике. Это вам и фитнес-зал, пожалуйста, и экономия.
1: Ну, еще можно пойти дальше и на самокате.
0: Да. На самокате отправимся в нашу рубрику «Кринжовник», Саш.
1: Да? А что там? Опять самокатчики что-то?
0: Всех достали. Расскажу вам все впереди.
1: Сразу после Алекса Уоррена и Fever Dream. Дождитесь. Еще раз всем привет. Доброе утро.

0: Монать.
1: Причем на задворках где-то сознание я его откопала. Я даже не знаю, откуда оно у меня.
0: Так, ну давайте что, пошмонаем по, значит, пабликам, по всяким кринжовые новости.
1: Давайте. Вы знаете что? Мы отправляемся, во-первых, в столицу нашей родины, в Москву. Там девушка в одиночку наказала более 100 бесшабашных самокатчиков.
0: Что такое бесшабашный самокатчик?
1: А вот сейчас будем разбираться. Жительница Москвы, да, вооружилась своим телефоном с камерой, вышла на тропу борьбы с именно самокатчиками. Во время прогулок она фиксировала все совместные поездки.
0: Это когда по двое, там по трое катаются.
1: Да. И отправляла фото с нарушениями в техподдержку. Кикшерингов. И сервисы, в свою очередь, штрафовали их, блокировали недобросовестных пользователей. Предварительно сумма всех штрафов составила 8 миллионов рублей.
0: Вот это очень целеустремленная дамочка.
1: Да. Очень. Очень сильно ее кто-то достал на самокате. Угу.
0: Мне даже кажется, что, Маша, ты это на выходных произошло? Да. Ты в выходные в Тюмени была? Где твое алиби? Потому что очень похоже на твой почерк, между прочим.
1: У меня был у дедушки, извините меня, день рождения, и я была, ну, здесь, в Тюмени. Но тем не менее...
0: Это мы проверим. Это мы проверим. Но очень похоже на тебя. И ты знаешь, Маша, мы тут все хихи-ха-ха, помнишь, самокатная полиция, инспектор Бакута, типа,
1: да.
0: Вот, а видишь, у этого есть и в других городах тоже
1: последователи, и да. Это очень приятно. Ты знаешь, Саша, а сейчас мы отправимся в солнечный Узбекистан, потому что там появился сервис для перепродажи цветов. Что это значит? Подарили тебе букет, ты им налюбовался, надоел он тебе, и ты решил на нем заработать.
0: Ты неправильно говоришь. Подарили тебе букет, ты им налюбовалась.
1: Да. Например, хочешь заработать, и ты в этот сервис, значит, загружаешь фоточки, и свой букет можешь перепродать. Вот такая там история.
0: Я
1: сейчас
0: считаю, это кринж.
1: Да.
0: Нельзя. Подарки, во-первых, не отдарки. Это первое. А второе, что значит, подарили тебе же, ну...
1: Все, храни теперь это, согласна.
0: Очень не знаю. Ну,
1: представь,
0: Маша,
1: твоя жена... подсолнух бы перепродавала бы там.
0: Который я сорвал на клумбе там, да? Возле светло-темного. Ну, кстати...
1: Это бизнес был бы.
0: Смотря со сколько, да.
1: В общем, Саша призадумался.
0: Если тебе бы... Я думаю, знаешь как? Если от нелюбимого, то можно тогда продавать. Если от любимого, тогда нельзя.
1: Хорошее решение.
0: Договорились?
1: Да.
0: Все, хороший компромисс. Мария, великолепная сегодня очень полезная подборка, вдохновляющая.
2: Спонсор шоу – девелоперская компания «Люди». Новый дом бизнес-класса «Темплин». Рядом набережная, консьерж-сервис, подземный паркинг и благоустройство от Международного архитектурного бюро. Формат, в котором ценится приватность и внимание к деталям. Запишитесь на презентацию по телефону 69 24 98 или на сайте люди-люди.ру.

0: Для вас, для вашего настроения только лучшие. Отгремела вот буквально на днях премия AMA, American Music Awards, короче. И вот наш господин Бруно Марс забрал статуэтку за лучшую R&B-песню. Как раз таки I Just Mine.
1: Поздравляем Бруно Марса.
0: Еще одно подтверждение того, что у нас здесь на Красной Армии вообще только лучшие, только для
1: золото.
0: Вас.
1: Только золото.
0: Да.
1: Только золото. Ну, а какие золотые подсказки нам подарят звезды? Давайте разбираться в гороскопе.
0: Минут примерно через 10 мы этим и займемся. Но перед этим еще будут свежие новости. Сразу после еще одного бенгера «Кукла» от дискотеки «Аварии» и «Воному».
2: Реклама.
3: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 215094. Колледж «Скайпро» 12+.
4: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Стоп! Скидка 50% на шашлык?
6: Только в сети ресторанов «Омар Хайям» по спецменю «Вкус огня». С понедельника по четверг. Шашлык за полцены с 14 до 18. Лови момент. Подробности на omarhayam.com.
7: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestoon B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
8: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
9: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
10: Хватит копить. Пора действовать.
11: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
12: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /dom.rf/banq.ru в разделе «Ипотека».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, лет ВЛКСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
2: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
4: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
3: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59-69-59.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68

0: 6, точная тюменская. Новости на Красной Армии. С нами Николай Антонов. Привет.
1: Всем доброе утро. В Тюмени построят новую дорогу, которая соединит Дом обороны с ДОКом. Она пройдет от аккумуляторной в сторону Полевой и Мельзаводской. Такая информация указана в генеральном плане города до 2040 года, пишет Ура.ру. В районе Мельзаводской дорога будет разделяться. Первая ветвь пойдет в сторону будущего моста, который проложит от Салаирского тракта до Томска. И вторая часть продлится в сторону Коммунистической и второго моста с путепроводом через улицу Щербакова, вторая Луговая до Коммунистической. Точные сроки строительства не определены. Вузы из СУЗа и Тюменской области вошли в десятку лучших в стране по уровню трудоустройства и дохода выпускников. Национальные рейтинги опубликованы на портале «Работа России». По разным направлениям в топ-10 вошли Тюменский государственный медицинский университет, Тюменский государственный институт культуры и Тюменский государственный университет. Рейтинги составлены на основе двух показателей – доли трудоустройства выпускников через два года после выпуска и медианной зарплаты на второй год после окончания вуза. В Тюмени закрыли для транспорта участок автомобильной дороги по улице Кулибина. Здесь до 30 июня будут проводить капитальный ремонт тепловой сети, сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города. Ограничения ввели на отрезке от дома номер 108 до дома номер 90 по улице Жуковского. Водителям рекомендуют объезжать участок через улицы Дачную, Потемкино и Тобольский тракт. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

56 17 56. Центр аллергии и астмы Парацельс понимает. Аллергия – сложная задача, но решение возможно. Доверьтесь экспертам, чтобы встретить свою лучшую весну. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 9:31 в Тюмени. Сегодня четверг, 28 мая. И подсказки от астрологов вашему вниманию.
2: Овны, всему сегодня говорите уверенное «да».
1: Тельцы, удастся вам показать, на что вы способны, причем не только в привычных рабочих делах.
2: Близнецы, а вам сегодня поможет осторожность, а не риск.
1: Раки, вы во многих делах добьетесь заметных результатов, если рядом окажутся проверенные союзники.
2: Львы, вас будет распирать от желания поделиться с другими новаторскими идеями, но делать это нужно постепенно.
1: Девы, вы сделаете много полезного, причем не только для себя.
2: Весы, ваше обаяние откроет пути к сердцам людей, однако эту симпатию нужно подкрепить делом.
1: Скорпионы, многие заинтересуются тем, что вы делаете, и это откроет новые возможности.
2: Стрельцы, сегодня благодаря своей энергичности вы способны побить все рекорды.
1: Козероги, события во многом будут развиваться так, как вы и рассчитывали.
2: Водолеи, окружающие будут настроены к вам благосклонно, используйте это в своих целях.
1: Ну и рыбы, вы отлично справитесь с делами, требующими аккуратности и внимания к деталям.
3: Спонсор шоу – девелоперская компания «Люди». Темплин – дом бизнес-класса на улице Циолковского. Вас встречает лобби с 8-метровыми потолками, гостевой зоной и ароматным кофе. Консьерж знает вас по имени и берет на себя повседневные задачи. Живите в своем темпе в доме бизнес-класса «Темплин». Подробности на сайте людилюди.ру.

0: Алан Уокер, вот так круто продолжает утро четверга здесь на Красной Армии. Broken Swings называется история, озвучавшая 9.35 в Тюмени. Мы, знаете, мы сегодня опомнились такие. Покажи, Маш, как ты так сделаешь. Да, да, а лето-то уже все, оно уже в понедельник наступает. А у нас что, планы не готовы на лето?
1: Или наоборот, готовы, но какая разница, готовы они или не готовы. Сегодня мы решили поиронизировать над самими собими, над самими планами, да?
0: Собинина мама мне вспомнила.
1: Нужно сегодня вспомнить, продолжить фразу. Этим летом я опять не... И тут какой-то ваш план.
0: И вот, на самом деле, план, да, но вы понимаете прекрасно, что, скорее всего, вряд ли, шансов очень мало. Допустим, да. Вот смотрите, давно себя хочу приучить начать читать. Я даже, знаете что? Я даже вкладываю, покупаю книги себе, да.
1: Книжки покупаешь, молодец какой.
0: Ну что вы думаете, они очень красиво, мне нравится, как они стоят на полке. И в целом, зачем?
1: Гости думают, что ты читаешь.
0: Зачем их открывать? Зачем их читаю? Классно. Каждый день меня радует. Я радуюсь книгам. Вот. Реально. Но читать, ну, это вряд ли. Хотя, ну, небольшой шанс, но все-таки есть. И вот вы точно так же иронично расскажите. Этим летом я снова не... И вот дальше какое-то то, что вы себе запланировали. 8-9-2-2-3-0-1-0-4-6. Это Телеграм и Макс и канал ВК, Радио Красная Армия. Пишите.
2: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 25, днем сегодня плюс 28, ожидаем дождь во вторую половину дня с 2 часов.
3: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь 3 плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
2: Пробки на дорогах.
0: На дорогах красота вообще. 3 балла. Затруднения к этому часу всего лишь по данным Яндекса. Больше всего 12 минут на Таймырской и далее по Малыгина. От Мельникати до Камышинской придется постоять. И 11 на 50-летие октября от Профсоюзной до Пермякова.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» и «Белджи» в Тюмени.
4: Все еще ищете, где купить автомобиль? Стоп! В «Автограде» «Джили» и «Белджи» уже ждут тебя прямо сейчас. Честные условия, проверенный дилер. «Джили» и «Белджи» в «Автограде». 29 400. Звоните, пока другие думают.
2: Реклама.
3: 30 мая, суббота, «Бульвар-бар». Вечеринка MTV с уникальным гостем. Продюсер, изменивший формат клубной жизни в стране. Диджей Федор Фомин. Ждем 30 мая в «Бульвар-бар». Билеты на сайте bulvar.ru. Звоните 666-330.
5: Держать баланс. Создавать баланс.
6: Жить в балансе.
7: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
6: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
8: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Сенсация! С 12 июня в Тюменском цирке новое шоу «Геерация».
10: Песчаная сказка.
11: 51-87-37.
12: Категория 0+.
13: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
14: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
13: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
14: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.

0: Но не в тренажерном зале, конечно же. Конечно же, нет. Начинаем разговоры разговаривать про летние планы, но мы люди взрослые, поэтому делаем это...
1: Иронией. Да. Этим летом я опять не откажусь ни от одной поездки в отпуск. Их у меня может быть много за все лето ради ремонта. Муж отказался, я нет. Поэтому я смело могу сказать, что этим летом я опять не сделаю ремонт.
0: Угу. Ну, видимо, его сделает муж.
1: Да.
0: У вас вообще, конечно, прекрасная пара.
1: Да.
0: Вот не первый раз уже, да, мы восхищаемся. Как вы прекрасно вот существуете. Да?
1: И подходите друг к другу,
0: ни в чем себе не отказываете,
1: главное.
0: Вообще прям вот, да. Супер, круто, это
1: вот
0: самое
1: тоже
0: главное.
1: Про путешествия. Привет, этим летом я снова не закрою кредиты, потому что нас ждет и дайвинг на Сейшелах, и Алтай, и Урал, и даже Васюганские болота.
0: Вы знаете, это первый случай, когда Васюганские, знаменитые Васюганские болота так близко оказались буквально в одном предложении с Сейшелами.
1: Да. Какие минусы? Никаких.
0: Да.
1: Люди
0: очень будет, конечно, круто, если вы с одним чемоданом поедете в это турне. Сейшелы, что там, Алтай, Урал и Васюганские болота.
1: Да.
0: Это прям вот... Ну, комично.
1: Целое приключение.
0: Мне представляется, да.
1: Ну, кстати, что касается ремонта тут еще. Я планировала сделать ремонт в квартире. В итоге планы поменялись. Ремонт переносится на осень, но зато взамен поеду отдыхать на Кузбасс. Соответственно, этим летом я снова не сделаю ремонт. Вот
0: такая
1: фраза.
0: Мне кажется, вообще вот лето считается, почему-то у нас вот такой менталитет, что лето классно для ремонта, вообще супер. Но летом жарко, да. Вот если какое-то, когда там что-то, пыльные какие-то работы, да, все, у тебя все жарко, пыльно.
1: Душно.
0: Душно, да, вообще. Поэтому я думаю, что надо где-то примерно сентябрь, на сентябрь все это так вот.
1: А правильное летом, планирование,
0: летом,
1: да.
0: Летом, ну, потихонечку можно к этому готовиться, там, складировать там, материалы строительные, что-то. А летом еще, смотрите, все специалисты, они все заняты на расхват, потому что все думают, что летом это топовое время.
1: Да.
0: В общем, кажется, что вы как-то грамотно распределили время и нормально, все у вас получится, круто. Так, еще написано, вот я опять не буду ходить в походы и кататься на сапах. Хотя на сапе один раз железобетонно, но поплавают. Не очень, конечно, тоже вот моя богатая фантазия, когда сап железобетонно поплавать, типа, ну, на железобетонном сапе не очень-то далеко поплавать, только вниз. В общем, мы вам желаем, чтобы все ваши летние планы осуществились обязательно. И... Самое главное, значит, не упускайте момент. Сразу же, уже прямо сейчас можно к реализации этих планов, в общем-то, и приступать.
2: Спонсор шоу – девелоперская компания «Люди». Новый дом бизнес-класса «Темплин». Панорамные виды на город, просторные квартиры и настоящие дровяные камины в уникальных квартирах на последнем этаже. Запишитесь на презентацию по телефону 69 24 98.
3: Маша

0: Фомель. И как вам такой жанр, кстати? Называется Big Room.
1: Big Room?
0: Big Room, да, Big Room. То есть большая комната, то есть что-то такое грандиозное, масштабное.
1: Прикольно. И для стадиона.
0: Вот, да, для стадиона, массовое, да, что-то.
1: Да.
0: Я рекомендую к этому стилю присмотреться нам всем очень пристально, потому что мы тут на Красной Армии вместе со слушателями пишем гимн в честь 440-летия Тюмени. И вот как мне кажется, вот что-то такое типа вот тут что-то такое нормально, как бы
1: кочевое,
0: подходит,
1: чтобы
0: да?
1: должно было, да,
0: да,
1: масштабное. Поэтому ваши идеи мы уже сейчас принимаем для нашего гимна Тюмени. Заходите к нам в сообщество Радио Красная Армия ВКонтакте, находите прикрепленный пост, оставляйте там свои идеи. Например, какие образы Тюмени точно должны прозвучать в этом гимне?
0: Можете даже, знаете, как, ну, в качестве, так сказать, референсов, что-то в стиле, например, там, какого-то из Мота, например, да, вот какой-то да. песни Мота. Можете прям вот скидывать, типа, я бы хотел, чтобы это было что-то вот такое, например. Или там, не знаю, кто вам нравится, Сергей Лазарев, например, да, какая-то песня. Тоже отправлять в качестве референса. Понятно, что, ну, текст там будет другой, но звучание... Вот нам хотелось бы, чтобы это было такое что-то вот наше совместное, коллективное, народное творчество.
1: Согласна,
0: в хорошем смысле
1: да.
0: этого слова, да. Так что один город, один гимн, сотни авторов. Давайте, Тюмень, напишем эту песню вместе. Все подробности в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
2: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 25, днем сегодня плюс 27, ожидаем дождь во вторую половину дня с 2 часов.
3: Спонсор программы – группа компании «Виванта».
4: Инвестиции любят тишину, но цифры говорят сами за себя. В новом бизнес-комплексе «Купеческий двор» стоимость площади с момента старта выросла на 40%. 60% площади уже заняли крупные бренды. 5 корпусов в единой архитектурной концепции. Ресторан с панорамой для тех, кто откроет свой гастропроект. «Купеческий двор» – инвестиция, которая растет вместе с городом. kd-72.ru или звоните 39-65-71.
5: У «Виванта» информация не является публичной офертой.
2: Реклама.
6: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж «Скайпро». 12+.
7: 31 мая, в воскресенье, встречайте День защиты детей в Кулиге. Вас ждет настоящий мир Буратино, Папа Карло, Артемон Карабас и сам Буратино. Детей ждут батуты, шоу, сладкая вата, карусели, крио-шоу и многое другое. И все это бесплатно. Выполняйте задания, зарабатывайте монеты и сажайте свое настоящее денежное дерево. Детям до 14 лет вход свободный. Взрослым 500 рублей. Не пропустите. Кулига, Ирбитский тракт, 32-й километр.
8: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все. Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля. Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
9: Завтрак

0: Доставка от ресторана «Техникум». Техникум.деливери.ру.
1: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин эталонавто72.ру или приезжайте на Молодежную, 12.
2: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН Б 313-723-202-00-1701.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: ну, очень завирусившаяся песня в социальных сетях. Все сейчас снимают тренд. Ну, мальчики с девочками, я имею в виду. И даже, вы знаете, Антон Колев тоже отметил, ну, такое значение, значимость этой песни. Антоха, кстати, вот уже пришел, привет.
1: Привет, привет. Да ну, я не то чтобы уже. Значимость, я удивлен. Ну, я очень сильно верю в то, что Мия Бойко иронизирует в этой песне. Вот о чем мы с тобой разговаривали буквально на днях. И, ну, если она не иронизирует, то это, конечно, как будто бы чуть-чуть такое, типа, интересно. Но, да.
2: А ты, Антоша, кто в этой песне? Экспонат, шоколад?
1: Я сторонний наблюдатель, давай так поступим.
2: Хорошо.
1: Внешний наблюдатель.
0: Ну, вот и понаблюдай тогда, чтобы тут у нас все было, классная музыка, песни,
1: все
0: веселье.
1: Будет. Самое главное, никакой тишины у нас тут точно не будет. Продолжим далее слушать музыку. Вам говорим спасибо большое и ждем вас завтра.
0: Вернемся завтра
2: и раскачаем этот день.
1: Пока. В Тюмени 10 утра. Так что продолжим далее этот день в компании не менее крутых хитов. Оставайтесь с нами. Это «Красная армия». Продолжаем утро.

Ланы Дел Рей, который называется Young and Beautiful. Ремикс этот любезно предоставлен нам Кевином Бланком. 10.09 Тюмени. Доброе утро всем. Здравствуйте. Мы это Красная Армия. Мы продолжаем далее. Это утро, как я и говорил несколько минут ранее. В общем-то, компания у нас здесь всегда подходящая. Она вполне себе музыкальная. Все есть для того, чтобы спокойно продолжить этот рабочий день. Сегодня 28 мая. До нового года уже. Ничего себе, как сильно у меня перешло подсчет времени, перешел. Я тут считал дни до лета и вдруг неожиданно заговорил о том, что уже скоро Новый год. Странно, Антон, странно. Но вообще до лета осталось совсем ничего. Буквально вот 4 денечка, если сегодня считать, и все. И наступит самый приятный период в году. Так что я желаю всем нам, чтобы он был максимально красочным, ярким и, конечно же, теплым. Ну, а мы здесь постараемся с вами сделать все для того, чтобы получить истинное удовольствие от этого периода. По крайней мере, этого я вам тоже хочу пожелать. Также хочу пожелать вам и далее оставаться с Красной Армией. Впереди подходящая музыкальная компания. Послушаем лирика «Don't Go Mad», до этого «Sun Me Cynical». Ну, а сейчас Боб Синклер и Кайз «I Can't Wait». Всем еще раз большой привет и отличного дня.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 26 градусов. На улице облачно с прояснениями, ветер порывами до 10 метров в секунду. А вот днем нам сегодня прогнозируют дождь до плюс 26.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер G-Tour в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные G-Tour T1 и T2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 470 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на G-Tour T2 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди послушаем хит от Two Colors, Mad World.

0: Мы продолжим слушать музыку через 2,5 минуты.
1: Реклама.
2: Квиз-приз!
3: Интеллектуально-развлекательная викторина!
2: Квиз-приз!
3: Зови семью, друзей, коллег, кота!
2: Квиз-приз!
3: Проверь себя и посмейся с друзьями!
2: Квиз-приз!
3: Выбирай игру по вкусу на quizpliz.ru!
4: 18+.
5: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в 2 раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
7: Геоспорт скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 мая 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСС «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Вайп. Вайп. Плюс вайп. На

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 27, на улице облачно с прояснениями, ветер порывами до 10 метров в секунду, днем плюс 26, дождь, вечером дождь и плюс 18.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод».
3: Лето с пользой. Не выключайте мозг ребенка на целых 3 месяца. Центр тренировки и развития мышления «Метод» поможет вашим детям за летние каникулы развить интеллект, технику чтения, концентрацию и внимание, функциональную память, легкость в обучении, самая полная подготовка к школе. За 2 урока в неделю можно все улучшить в следующем учебном году. Подробности по телефону 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем с вами кое-какой новый хит. Это Леди Гага и Даучи, Runway. И сделаем это через 2 с небольшим минуты, никуда не уходи.
3: Реклама.
2: Фитнес по суперцене. В Геоспорт выгодное предложение. 3 месяца в клубе на Севастопольской с бассейном за 15 тысяч рублей. На РВЕ за 6 900 рублей. Количество карт ограничено. Геоспорт. 538-085. Акция действует по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
4: 31 мая, в воскресенье, встречайте День защиты детей в Кулиге. Вас ждет настоящий мир Буратино. Папа Карло, Артемон Карабас и сам Буратино. Детей ждут батуты, шоу, сладкая вата, карусели, крио-шоу и многое другое. И все это бесплатно. Выполняйте задания, зарабатывайте монеты и сажайте свое настоящее денежное дерево. Детям до 14 лет вход свободный. Взрослым 500 рублей. Не пропустите. Кулига, Ирбитский тракт, 32-й километр.
5: Стоп! Скидка 50% на шашлык?
6: Только в сети ресторанов Омар Хайям по спецменю «Вкус огня». С понедельника по четверг шашлык за полцены с 14 до 18. Лови момент. Подробности на omarhayam.com.
7: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.

треком, который так достаточно жизнеутверждающе звучит. «Феникс» называется он, и «Вервулф» — это яркий пример того, как из блогера можно превратиться в высоковостребованную певицу, и ее высоковостребованность подтверждается, собственно говоря, ее концертным графиком. Видим, что лето у нее плотничком забито, в том числе небольшой секрет и для всей тюменской фан-базы «Вервулф». В Тюмени она тоже парочку раз должна появиться за это лето. Где, когда, что и как, смотрите сами. Рекламировать не буду, во-первых, потому что не знаю, во-вторых, потому что никто мне за это не платил. 10.44 в Тюмени, продолжаем далее. Впереди нас ожидает еще один хит из последних, давайте так назовем, из новеньких. Это Now is the Warning, To Corazon. Но сперва вспомним кое-что потрясающее и легендарное от Ашера и Лил Джона. Йо!

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 26, на улице облачно с прояснениями, ветер порывами до 10 метров в секунду, днем плюс 26 и дождь, вечером плюс 18 и тоже будет дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Джонни послушаем хит «Эйфория». Менее чем через 3 минуты он появится здесь, дождемся.
0: Реклама.
6: Надоело платить полную цену за домашний интернет? Переходи с другом в русскую компанию, и оба получите скидку. Ты приводишь, скидка твоя. Друг подключается, скидка его. Выгодно. Узнай детали на сайте t72.ru.
7: Подробную информацию об организаторе акции, порядке, месте, правилах и сроках ее проведения, количестве призов, сроки, месте, порядке получения можно получить на сайте компании или по телефону 390039.
8: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12+.

0: Доставка от ресторана «Техникум». Техникум.delivery.ru.
1: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за 1 час. Гарантия и бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
2: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.
3: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард-Рус». Поедная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
5: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
4: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
6: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
7: И слушай новые треки.
6: Ступай!
7: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
6: Ступай!
7: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
6: Нас уже 18 тысяч.
7: Не хватает только тебя.
6: Ступай! vk.com/redarmy

Sweet в ремиксе от французского электронного дуэта Крона. Трек Dancing только что прозвучал. Песенка о том, что настолько сильно можно любить, что даже глядя на любимого человека, ты просто куда-то потрясаешься в танце. Отправляешься, наверное, да и, в общем-то, это. Потому что танцы — это то, что мы должны делать, особенности, когда думаем о второй своей половинки, по крайней мере, именно об этом нам Аарон Смит и твердит весь трек. В 11.10 Тюмени продолжается далее это утро. Это «Красная армия». Меня зовут Антон Колев. Здравствуйте. С 12.00 не пропустите шоу «Плюс вайб», в котором продолжу далее отправлять тюменцев в кинотеатр, дарить билеты в кино. Ну и еще на этой неделе мы разыгрываем сертификаты на 2000 рублей в ресторан грузинской кухни «Мама Хинкали», так что тоже не пропустите. Но это все в следующем часе. В рамках этого нас с вами ожидает помимо музыки еще и афиша. Узнаем, какие интересные события происходят в Тюмени. Об этом для нас позаботилась Таня Завродская. Она придет сюда ближе к середине часа и расскажет, что же там интересненького есть. Куда сходить, что посетить, где посмотреть, что посмотреть и так далее. Ну, а я пока предлагаю слушать музыку. И впереди нас с вами ожидает трек, который мне лично очень сильно по душе пришелся. Это группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Ловите.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии нас ожидает Миша Миллер. Хей, на-на-на. Ну и обещанная мною ранее афиша на сегодня и предстоящие выходные тоже ожидается, так что ничего не пропустите.
2: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
3: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
4: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
5: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
6: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
7: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
8: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
7: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
2: Вайп. Вайп. Плюс Вайп. На

на Красной Армии. В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о самых интересных событиях, которые будут происходить в Тюмени сегодня и завтра. Четверг, естественно, начинаем с кинопремьер. Сегодня на большие экраны выходит мультфильм «Кощей. Тайна живой воды». Кощею, наконец-то, кажется, что он нашел свою судьбу. Но до счастливой свадьбы дело, конечно, не доходит так просто. Так что нас ждут опасные путешествия, спасение любимой и сказочная компания в лице Елисея и Колобка 6+. Еще одна новинка недели – «Майкл». Биографическая история о человеке, который стал королем поп-музыки, но сначала был просто Майклом. И легендарнее его музыки – лишь его жизнь, полная взлетов и падений на пути к головокружительной славе. 18+. Для тех, кто любит кино с напряжением, могу посоветовать триллер «Пропасть». Свадебное путешествие, прыжок с парашютом, крушение самолета и трое людей, зависших буквально над горной пропастью. Этот день должен был стать началом их новой жизни, но судьба вносит свои коррективы 16+. Ну а позднее вечером в 22:00 в баре «Майлз» пройдет концерт на двоих. На сцене два опытных комика, очень разные по стилю, но одинаково уверенные в том, что четверг должен закончиться смешно. 18+. Завтра, 29 мая, в 10 утра во Дворце культуры «Нефтяник» стартует форум «День предпринимателя 2026. Мой бизнес. Герои нашего времени». Крупное деловое событие пройдет сразу на нескольких площадках. В самом «Нефтянике», в конторе пароходства и на набережной. И это не просто интересное событие, а возможность получить новые полезные знакомства и многое другое. 16+. В 11:00 в музейном комплексе имени Славцова пройдет практическое занятие «Сибирский аромат». Там участники будут знакомиться с символикой сибирского махрового ковра и создавать собственный аромат из мотивов, которые в нем встречаются. Красиво и, кстати, очень необычно. 12+. А вечером пятницы можно выбирать настроение. В 17:30 по пешеходной улице Дзержинского стартует джаз-карнавал, который откроет первый день фестиваля «Фабрик джаз». А сам фестиваль пройдет 29 и 30 мая с живой музыкой, мастер-классами и латиноамериканским настроением. 6+. Если хочется душевного отдыха, то предлагаю отправиться в 19:00 в экопарк «Тайга». Там как раз будет проходить медитация на парящих матрасах в формате осознанного отдыха. 18+. Ну а если хочется чего-то более домашнего и вкусного, то в 19:00 в кухне на Михайловском пройдет мастер-класс «Бисквит». Нас научат печь хороший базовый бисквит, будет дегустация и, конечно, рецепт на память. 18+. Ну а позднее вечером собираемся в баре «Нуар» на концерте большого друга Красной Армии, любимца тюменцев Го Артура. При пати диджей Анна Кош, автор пати диджей Ями. 18+. Праздник детства уже близко. 1 июня, в День защиты детей, ТРЦ «Панама» зовет на семейный праздник. Популярные песни поем всем городом. Веселые игры, бесплатная для всех гостей праздника пицца, подарки и барабанная дробь. Запуск тысячи воздушных шаров. Встречаемся 1 июня в 17:00. ТРЦ «Панама», вход свободный. Приходите всей семьей. 0+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас не менее плюс 27, на улице облачно с прояснениями, ветер порывами до 10 метров в секунду, днем плюс 26 и будет дождь, вечером плюс 18 и тоже дождь.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нас ожидает хит номер один из чарта Яндекс.Музыки, а также Шазам ТОП-200. Это Баиндия Хчу и Мод Шаде.
4: Она танцует под Шаде.
1: Ну и кое-какую интересную новость расскажу тебе далее. Никуда не уходи.
0: Реклама.
5: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж «Скайпро». 12+.
6: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
7: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
6: Хватит копить. Пора действовать.
8: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
9: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
12: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
13: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68

Фрэш Монтана и Макс Битра, который называется Ever Since You Left Me, 11:46 в Тюмени. И вот вам очередное крутое исследование. Ну, может быть, и не совсем крутое. Тут каждый выберет свою сторону. Я вообще люблю наблюдать за этими трендовыми новостями, в которых день через день какие-то вот публикуются, знаете, результаты исследований ученых. В очередной раз мы поговорим с вами о сне. Есть две вечные темы. Про кофе и, судя по всему, про сон, его количество, о том, каким образом и как он влияет на то, что у нас с вами происходит. Больше сна не всегда лучше, как оказалось. Ученые доказали, что идеальная продолжительность сна — это примерно от 6,5 часов практически до 8 часов. При этом долгий, но нерегулярный сон может, наоборот, навредить. Между прочим, сон влияет не только на мозг. Неоптимальное количество сна ускоряет старение печени, других различных органов и так далее. Я не знаю, в каком вы лагере находитесь, тех людей, которые любят поспать поменьше или, может быть, побольше, но у меня плюс-минус какая-то своего рода золотая середина. Чего вам выбрать, какую сторону? Это решать целиком и полностью вам. Так что единственное, что остается неизменным, так это те самые исследования, результаты которых мы с вами узнаем здесь практически каждый день. Ну а что еще остается неизменным? Антон, мастер подводок, расскажи нам. Так это то, что по будням у нас здесь в 12 часов стартует шоу «Плюс Вайб». Сегодняшний день не исключение, уже скоро не пропусти.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 27 градусов, на улице облачно с прояснениями, ветер порывами до 10 метров в секунду. Днем плюс 26 и дождь, вечером плюс 18 и тоже будет дождь.
2: Спонсор программы — группа компании «Виванта».
3: Инвестиции любят тишину, но цифры говорят сами за себя. В новом бизнес-комплексе «Купеческий двор» стоимость площадей с момента старта выросла на 40%. 60% площади уже заняли крупные бренды. 5 корпусов в единой архитектурной концепции. Ресторан с панорамой для тех, кто откроет свой гастропроект. «Купеческий двор» – инвестиция, которая растет вместе с городом. kd-72.ru или звоните 39-65-71. О, Иван, информация не является публичной офертой.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее послушаем хит от Вани Дмитриенко «Ртуть». И сделаем это буквально через 2,5 минуты, никуда не уходя.
0: Реклама.
4: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
5: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН ИП-313-723-200-00-1701.
2: 30 мая. Суббота. Бульвар-бар. Вечеринка MTV с уникальным гостем. Продюсер, изменивший формат клубной жизни в стране. Диджей Федор Фомин. Ждем 30 мая в Бульвар-бар. Билеты на сайте bulvar.ru. Звоните 666-330.
6: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
2: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
6: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
2: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
1: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
2: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.

наверное, где-то слышали и с удовольствием послушали еще раз. Prayer in C называется эта история. Ну, а мы с вами отправляемся покорять новый час. Погнали. В Тюмени уже 12.00. А почему, собственно, покорять, спросите вы меня, Антон? Да потому что в этом часе нам с вами немножечко придется потрудиться, но, опять-таки, при этом отдыхая. Для того, чтобы получить пару приятных моментов, о них поговорим чуть позднее.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12 часов и 4 минуты в Тюмени. Ну что, начинается плюс вайп у нас здесь на Красной Армии. Меня зовут Антон Колев. Добро пожаловать всем тем, кто к нам только присоединился. И, конечно же, большой, пламенный, горячий, такой же жаркий, как и погода в Тюмени. Привет тем, кто с нами уже давно. Что мы с вами будем делать в этом части? Так вот, чем займемся. Мы продолжим слушать музыку. Это вообще основа основ. Это базирование, как говорит Саша Самойлов. Ну и помимо музыки, конечно же, пара приятных моментов будет. Один из таких моментов — это ваша возможность выиграть билеты в кино, в частности, в кинотеатр «Атмос Синема». Ближе к середине часа задам кое-какой вопрос. Если ответите на него первым верно, то, собственно, заберете билеты в кино. А сейчас потрясающая вообще, между прочим, возможность посмотреть что-нибудь такое интересненькое. Тем более, что сегодня в прокате стартовал, или, правильно будет сказать, стартует. Ну, хотя где-то на востоке нашей страны уже, в принципе, стартовал. Но, тем не менее, стартует фильм «Майкл», байопик, посвященный жизни Майкла Джексона. И вчера был предпремьерный показ, на котором некоторые из моих очень хороших людей, давайте я так буду называть, мои коллеги, побывали там и сказали, что фильм достойный просмотра. Так что, если что, не пропустите возможность выиграть билеты в кинотеатр «Атмос Синема». До этого мы с вами также заглянем в страничку афиши, из которой узнаем, как прикольно, креативно, может быть, идейно, может быть, весело, может быть, короче, как круто отдохнуть в Тюмени. Да, все это в афише. Таня Завроцкая придет и подробно нам расскажет, а даст расклад на сегодня и предстоящие выходные. Помимо этого, также уже скоро узнаем, что за день 28 мая, какой сегодня день. Именно такая, ну, давайте так будем говорить, рубрика ожидает нас через несколько минут, в которой мы узнаем, чем знаменателен день 28 мая, какие сегодня праздники, кто родился и так далее, и так далее. А заодно еще и разыграем сертификат на 2000 рублей в ресторан грузинской кухни «Мама Хинкали». Если ты хочешь его получить, то первое, что тебе необходимо, это добавить Красную Армию в свой смартфон 8-922-300-104-6. Ищи нас в Максе, ищи нас в Телеграм, где тебе удобно, будем ждать. Но это я просто вас заранее подготавливаю, чтобы вы готовились отвечать на вопрос. Вот, в общем-то, и все. По большому счету, всех еще раз приветствую. Всем желаю отличного дня. Погнали далее. Прямо сейчас слушаем кое-что из нового. Это Tame Impala и Jenny Dracula.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: на Красной Армии.
1: Спонсор программы – грузинский ресторан «Мама Хинкали».
2: Да, потому что все не просто так. Если что, это ресторан грузинской кухни «Мама Хинкали». Именно сертификат в «Мама Хинкали» можно получить на 2000 рублей. Если сейчас будешь готов верно ответить на мой вопрос первым и сделаешь это, то вообще без проблем. Сертификат твой. 922-300-104-6. Вот куда нужно отправлять свои варианты ответа на мой вопрос. Прозвучит он чуть позднее. Пока же я хочу поговорить с вами вот о чем. Давайте поговорим о том, какой сегодня день, чем он знаменателен, этот день 28 мая. Ну, во-первых, давайте так, сегодня день пограничника, самый первый, наверное, да, праздник, который вылетает, когда ты набираешь 28 мая. Что сегодня еще? Так, вот меня заинтересовала вот такая вот история. День брюнеток и день любимой части тела. Я подумал вообще о том, что что если бы объединить этот праздник? Тоже вполне себе неплохо получается. День рождения майонеза сегодня, если вдруг кто не знал. Так, помимо этого, сегодня, сейчас готовьтесь, наверняка есть в вашей жизни человечек, которого вы точно можете с этим поздравить. Возможно, самого себя. Возможно, кого-то из своих близких людей, но... Чтобы вы не думали, день пофигиста сегодня. Вот представляете себе, есть отдельный праздник для этих людей. И вы знаете что? Мне кажется, они не празднуют. Почему? Потому что им все равно. А еще, сегодня мы сейчас плавно переходим к вопросу моему, ответив на который можно получить сертификат «Мама Хинкали». Сегодня, 28 мая, 58 лет назад, если мне не изменяет память, родилась певица Кайли Миноук. Именно с ней у меня и связан вопрос. Он будет музыкальный, этот самый вопрос. Если ты готов, то давай к нему приступать. Если что, свои варианты ответа на этот музыкальный вопрос присылай к нам в Макс или в Телеграм по номеру 922-300-104-6. Вопрос музыкальный абсолютно простой. Какая из следующих двух песенок, собственно говоря, принадлежит Кайли Миноук? Может быть, это вот этот хит номер один? Или, может быть, это вот этот хит? Знаешь верный ответ? Скорее пиши 922-300-104-6. Уже скоро будем подводить итоги. Пока же послушаем музыку на подходе. Кэти Перри, Cut and Call.
1: Мама Хинкали. Место, где колоритно, как в Грузии. Тепло, как у мамы дома. И вкусно, как в мишленовском ресторане. Мы

0: Вайб на Красной Армии.
1: Итак, настало время подводить итоги розыгрыша сертификата в ресторан грузинской кухни «Мама Хинкали». Давайте-ка познакомимся с Евгенией. Женя, доброго дня.
2: Здравствуйте.
1: Привет-привет. Но мы здесь разговаривали о том, чем знаменателен день 28 мая. Мне хочется у тебя спросить, для тебя 28 мая – это что за день?
2: Я вот, насколько помню, был день брюнетки, а я брюнетка, так что очень знаменательный день.
1: Очень знаменательный день, тебя можно поздравить с праздником, получается, с днем брюнетки. А вот такой праздник, как День пофигиста, ты приписываешь себе?
2: Ну, в принципе, да, надо приписывать.
1: Что за приятный человек мне здесь попался? Все вообще мычится. Итак, Жень, смотри, тут еще был один момент. 28 мая, день рождения у потрясающей, на мой взгляд, исполнительницы Кайли Миноук, певица родом из Австралии. И ты знаешь, вот ты любишь ее музыку?
2: Да, нравится.
1: Нравится. Именно поэтому, наверное, для тебя не составило труда первой ответить нам верно на мой музыкальный вопрос. Вопрос был следующий. Я включал два трека, и какой из них, собственно говоря, от Тейлор Свифт, от Кайли Миноук. Давай послушаем еще раз. Может быть, это вот этот. Или вот этот. Ой-ой-ой, какая вообще классная песенка. Итак, твой вердикт. Где же у нас Кайли Миноук?
2: Ну, так как Тейлор Свифт я тоже люблю, очевидно, что это не первый вариант.
1: Это не первый вариант, это номер два, да, конечно же. Молодец, Жень. Поздравляю тебя еще раз с победой. Мы со спокойной душой отправляем тебе в ресторан грузинской кухни «Мама Хинкали». Желаю тебе заранее приятного аппетита и хорошего отдыха, конечно же.
2: Спасибо.
1: Ну и классного дня. Оставайся и далее с Красной Армией. Счастливо. Пока. Ну все, Женя там на радости куда-то уже пошла, видимо, праздновать. Тем более сегодня у нее день брюнетки. Почему бы и нет? Ну а мы с вами отправляемся далее. Впереди нас ожидает афиша. Афиша на сегодня. Перед этим послушаем. Ну не только на сегодня, на пятницу и субботу я тоже думаю будет. Ну и послушаем перед этим Леони и Каллум Скотт. Stay.
0: Мама Хинкали. Место, где колоритно, как в Грузии. Тепло, как у мамы дома. И вкусно, как в мишленовском ресторане. Мы открыты для вас каждый день. Улица Московский, тракт 142, строение 3.
3: Плюс вайб. На Красной Армии. Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 27, облачно с прояснениями, ветер порывами до 10 метров в секунду, вечером дождь плюс 18, ночью небольшой дождь и до плюс 14.
0: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест», официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
4: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 470 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т2» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама.
5: 31 мая, в воскресенье, встречайте День защиты детей в Кулиге. Вас ждет настоящий мир Буратино, Папа Карло, Артемон Карабас и сам Буратино. Детей ждут батуты, шоу, сладкая вата, карусели, крио-шоу и многое другое. И все это бесплатно. Выполняйте задания, зарабатывайте монеты и сажайте свое настоящее денежное дерево. Детям до 14 лет вход свободный. Взрослым 500 рублей. Не пропустите. Кулига, Ирбитский тракт, 32-й километр.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: ходи. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефону 101 или 112.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы — ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28 51 40.
3: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о самых интересных событиях, которые будут происходить в Тюмени сегодня и завтра. Четверг, естественно, начинаем с кинопремьер. Сегодня на большие экраны выходит мультфильм «Кощей. Тайна живой воды». Кощею, наконец-то, кажется, что он нашел свою судьбу. Но до счастливой свадьбы дело, конечно, не доходит так просто. Так что нас ждут опасные путешествия, спасение любимой и сказочная компания в лице Елисея и Колобка 6+. Еще одна новинка недели – «Майкл». Биографическая история о человеке, который стал королем поп-музыки, но сначала был просто Майклом. И легендарнее его музыки – лишь его жизнь, полная взлетов и падений на пути к головокружительной славе. 18+. Для тех, кто любит кино с напряжением, могу посоветовать триллер «Пропасть». Свадебное путешествие, прыжок с парашютом, крушение самолета и трое людей, зависших буквально над горной пропастью. Этот день должен был стать началом их новой жизни, но судьба вносит свои коррективы. 16+. Ну а позднее вечером в 22:00 в баре «Майлз» пройдет концерт на двоих. На сцене два опытных комика, очень разные по стилю, но одинаково уверенные в том, что четверг должен закончиться смешно. 18+. Завтра, 29 мая, в 10 утра во Дворце культуры «Нефтяник» стартует форум «День предпринимателя 2026. Мой бизнес. Герои нашего времени». Крупное деловое событие пройдет сразу на нескольких площадках. В самом «Нефтянике», в конторе пароходства и на набережной. И это не просто интересное событие, а возможность получить новые полезные знакомства и многое другое. 16+. В 11:00 в музейном комплексе имени Славцова пройдет практическое занятие «Сибирский аромат». Там участники будут знакомиться с символикой сибирского махрового ковра и создавать собственный аромат из мотивов, которые в нем встречаются. Красиво и, кстати, очень необычно. 12+. А вечером пятницы можно выбирать настроение. В 17:30 по пешеходной улице Дзержинского стартует джаз-карнавал, который откроет первый день фестиваля «Фабрик джаз». А сам фестиваль пройдет 29 и 30 мая с живой музыкой, мастер-классами и латиноамериканским настроением. 6+. Если хочется душевного отдыха, то предлагаю отправиться в 19:00 в экопарк «Тайга». Там как раз будет проходить медитация на парящих матрасах в формате осознанного отдыха. 18+. Ну а если хочется чего-то более домашнего и вкусного, то в 19:00 в кухне на Михайловском пройдет мастер-класс «Бисквит». Нас научат печь хороший базовый бисквит, будет дегустация и, конечно, рецепт на память. 18+. Ну а позднее вечером собираемся в баре «Нуар» на концерте большого друга Красной Армии, любимца тюменцев Го Артура. При пати диджей Анна Кош, автор пати диджей Ями. 18+. Праздник детства уже близко. 1 июня, в День защиты детей, ТРЦ «Панама» зовет на семейный праздник. Популярные песни поем всем городом. Веселые игры, бесплатная для всех гостей праздника пицца, подарки и барабанная дробь. Запуск тысячи воздушных шаров. Встречаемся 1 июня в 17:00. ТРЦ «Панама», вход свободный. Приходите всей семьей. 0+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
2: Спонсор программы — ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28 51 40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

прямо сейчас приятная латиноамериканская компания. Это Russian, несмотря на то, что, да, латиноамериканская компания. Некто Russian, Рауф Алехандро и Виски Цепоно называется эта история в Тюмени 12.36. И мы с вами постепенно готовимся к тому, чтобы разыграть билеты в кинотеатр Атмос Синема. Каким образом мы с вами это будем сделать, я расскажу буквально через пару мгновений. Сначала давайте дослушаем.

0: в латиноамериканской музыке, конечно, весьма и весьма богат. С этим не поспоришь. Ну что, приступаем к розыгрышу билетов в кинотеатр Атмос Синема. Мы сегодня говорили о том, что 28 мая, день рождения восхитительной Кайли Миноук. И я такой, а играла ли она в кино когда-нибудь? И вы представляете, оказывается, играла. И достаточно объемный, большой список ее фильмографии. И вопрос мой связан, опять-таки, снова с Кайли Миноук. В каком из следующих трех фильмов снялась Кайли Миноук? Цифра 1. Джуманджи, Зов джунглей. Цифра 2. Форсаж, Хоббс и Шоу. Цифра 3. Разлом Сан-Андреас. Пиши цифру, соответствующую правильному варианту ответа, также к нам в Макс или в Телеграм 922-300-1046 и становись победителем. Но, кстати говоря, в этих фильмах еще хедлайнером везде был Дуэйн Джонсон, если вам то о чем-то говорит. Ну да ладно. Итоги подведем уже скоро, после того, как на Красной Армии звучат Джи-Джей Смэш. Жи-Джей. Диджей Смэш и Артем Качер. Клатч.
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 27 градусов, на улице облачно с прояснениями, вечером дождь до плюс 18, ночью плюс 14 и ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод».
3: Лето с пользой. Не выключайте мозг ребенка на целых 3 месяца. Центр тренировки и развития мышления «Метод» поможет вашим детям за летние каникулы развить интеллект, технику чтения, концентрацию и внимание, функциональную память, легкость в обучении, самая полная подготовка к школе. За 2 урока в неделю можно все улучшить в следующем учебном году. Подробности по телефону 70 59 59.
1: Реклама.
4: Красная армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
5: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
4: Добавим городу новое звучание.
5: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
4: Стань соавтором гимна Тюмени.
5: Подробности в сообществе «Радио Красная армия» ВКонтакте.
6: 30 мая, суббота, Бульвар-бар. Вечеринка MTV с уникальным гостем. Продюсер, изменивший формат клубной жизни в стране. Диджей Федор Фомин. Ждем 30 мая в Бульвар-бар. Билеты на сайте bulvar.ru. Звоните 666-330.
7: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Внимание! Стройте с уверенностью! Магазин «Энки» ждет вас! Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент. Поликарбонат, цемент, кирпич и блоки. Все в наличии. Удобные филиалы, заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас. 68 18 18. 68 18 18. ООО «Метком», город Тюмень. ОГРН 122-723-046-35.
9: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
10: ОСЗ «Мидгард-рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Хотите вкусный шашлык на дровах? Звоните в кафе «Бирюзка» 69-35-00. Шашлык на дровах. Доставим прямо к столу. 69-35-00. Кафе «Бирюзка».
12: ООО «Березовая роща».

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12 часов 43 минуты в Тюмени. Продолжается далее Плюс Вайб на Красной Армии. Что нас с вами ожидает прямо сейчас? Так это подведение итогов розыгрыша билетов в кино. И на связи с нами мог бы быть сейчас Андрей, но не дозвонился я до него. Что-то, видимо, со связью. Андрей, чей номер телефона заканчивается четырьмя прекрасными цифрами 4010 или 4010, как сказал бы любой другой человек в моем случае. В общем-то, у нас здесь звучал вопрос по поводу того, в каком из фильмов сыграла актриса Кайли Минок, из тех, которые я назвал. Было три варианта ответа. Цифра 1 – «Джуманджи», «Зов джунглей», 2 – «Форсаж», «Хоббс и Шоу» и 3 – «Разлом Сан-Андреас». И многие, кстати, наши слушатели, судя по всему, внимательно следили за фильмом «Разлом Сан-Андреас», потому что именно он и является правильным ответом. Андрей ответил нам верно первым. Поздравляем его, собственно говоря. Шлем ему эти наши виртуальные аплодисменты и желаем приятного просмотра. Ну и что остается лишь добавить по поводу фильма с участием Кайли Минок? Вообще было много достаточно ролей, а конкретно в этом «Разлом Сан-Андреас» она снялась в роли богатой сестры главного злодея этого фильма. Вот так вот. Честно говоря, смотрел этот фильм очень давно и вообще не помню, чтобы там был злодей. Там же главный злодей — это, по-моему, природа. Фильм «Катастрофа» же, нет? Или я что-то не так помню? Но да ладно, мы с вами продолжаем далее. Слушаем музыку. Впереди «Total» бьет по глазам. Ну а сейчас «Медуза» и Генри Кэмомайл. «Don't Wanna Go Home».
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: бьет по глазам адреналин. Вместе с адреналином в Тюмени в последние дни сильно по глазам бьет и мошкара, и комары, особенно вечером, особенно если вы где-нибудь в зеленой местности проживаете. Но выходы есть. Круче всего проводить время в компании отличных хитов. Именно этим и продолжим заниматься далее, потому что, ну и представьте, вы сидите в комфортном помещении, кондиционер где-нибудь на 22 градусах, и никаких комаров, и классная музыка. Все это обеспечим мы вам здесь. Далее слушаем Алока и Халит, Dive Into Me.
1: Прогноз погоды.
0: Ну а пока напомню, что в Тюмени вполне себе приятная погода. Плюс 27 на улице, облачно с прояснениями, а вечером вот менее приятно. Будет дождь до плюс 18, ночью плюс 14 и небольшой дождь, что тоже в принципе приятно.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.

0: 60.
1: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
2: Все как сговорились. Жена, друзья, соседи, все говорят одно и то же. Сдай пуховик в химчистку, сдай плед, сдай текстиль. А я возьму и сдам. Химчистка, прачечная Фрау Марта. Тюмень, профсоюзная 6, корпус 1. 99-14-04.
3: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на молочные продукты бренда «Село Зеленое» с 28 мая по 3 июня.
4: Окей.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
6: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
7: Хватит копить. Пора действовать.
8: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
9: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.dom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
12: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
11: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59-69-59.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82.

Тюмени 13 часов. Настало время обеденного перерыва. Я всем желаю приятного аппетита. Мы же с вами продолжаем наслаждаться музыкой. Впереди Арни Токсис, Big Baby Tape, Nobody. Но сперва давайте начнем час вместе с Богданом Медведевым, Broken Heart.

на Красной Армии сейчас. Nobody называется эта история. И вот вам мой житейский совет, через который я прошел, собственно говоря, на своем опыте. Я вспомнил сейчас. Вчера был, значит, выпускной в детском саду у моего сына. Я, как примерный отец, пошел на этот выпускной. И вот в самом конце вышли родители, инициативная группа. И спели песню, переделанную песню. Это была песня, вот эта вот, которая сейчас звучали, Nobody от Арни Токсиса и Биг Бимби Тейпа. И начиналась она со слов примерно таких, что-то типа, ну вот вы подросли, детки, что-то там дальше школа у вас и так далее, и так далее. И в какой-то момент, значит, когда начались куплеты, представляете, пять взрослых людей поют семилеткам, 7-6-леткам вот эту вот песню переделанную. Ну вот и все, детки, что-то там вы повзрослели уже. И в какой-то момент, значит, когда, ну вот вы же слышали, наверное, там в тексте в оригинальном шоты, шоты, шоты, шоты, по-моему, так, да, там поется. И, а эти переделали шорты, шорты, шорты, шорты, шорты, что-то там носки и колготки надевать вы не хотели и так далее. Ой, до сих пор я забыл об этом и, честно говоря, вот сейчас вспомнил, благодаря этому треку меня просто разносит. Но спасибо, спасибо всем родителям бывших одноклубников ребенка в детском саду.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем новые хиты от Анастасии и Димы Билана. Эпилог.
2: Когда заберу тебя по частям.
1: Кстати, можно сказать добро пожаловать Диме Билану, потому что это его дебютное попадание на Красную Армию, несмотря на весь его опыт и дискографию. Так что послушаем этот трек уже через 3 минуты. Там же поблизости афиши на сегодня и в предстоящие выходные. Ничего не пропустите.
3: Реклама.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
3: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на продукцию бренда «Фрутоняня» для детей старше 1 года с 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на okmarket.ru.
4: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
2: Медицинский центр М+, сверопыту.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.

0: Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Большое пополнение оправ и солнцезащитных очков в «Дисконт Оптике» со скидкой до 60%. Прием детского офтальмолога. «Сибирь Оптика». Телефон в Тюмени. 205045. «Республики» 165. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о самых интересных событиях, которые будут происходить в Тюмени сегодня и завтра. Четверг, естественно, начинаем с кинопремьер. Сегодня на большие экраны выходит мультфильм «Кощей. Тайна живой воды». Кощею, наконец-то, кажется, что он нашел свою судьбу. Но до счастливой свадьбы дело, конечно, не доходит так просто. Так что нас ждут опасные путешествия, спасение любимой и сказочная компания в лице Елисея и Колобка 6+. Еще одна новинка недели – «Майкл». Биографическая история о человеке, который стал королем поп-музыки, но сначала был просто Майклом. И легендарнее его музыки – лишь его жизнь, полная взлетов и падений на пути к головокружительной славе. 18+. Для тех, кто любит кино с напряжением, могу посоветовать триллер «Пропасть». Свадебное путешествие, прыжок с парашютом, крушение самолета и трое людей, зависших буквально над горной пропастью. Этот день должен был стать началом их новой жизни, но судьба вносит свои коррективы. 16+. Ну а позднее вечером в 22:00 в баре «Майлз» пройдет концерт на двоих. На сцене два опытных комика, очень разные по стилю, но одинаково уверенные в том, что четверг должен закончиться смешно. 18+. Завтра, 29 мая, в 10 утра во Дворце культуры «Нефтяник» стартует форум «День предпринимателя 2026. Мой бизнес – герои нашего времени». Крупное деловое событие пройдет сразу на нескольких площадках – в самом «Нефтянике», в конторе пароходства и на набережной. И это не просто интересное событие, а возможность получить новые полезные знакомства и многое другое. 16+. В 11:00 в музейном комплексе имени Славцова пройдет практическое занятие «Сибирский аромат». Там участники будут знакомиться с символикой сибирского махрового ковра и создавать собственный аромат из мотивов, которые в нем встречаются. Красиво и, кстати, очень необычно. 12+. А вечером пятницы можно выбирать настроение. В 17:30 по пешеходной улице Дзержинского стартует джаз-карнавал, который откроет первый день фестиваля «Фабрик джаз». А сам фестиваль пройдет 29 и 30 мая с живой музыкой, мастер-классами и латиноамериканским настроением. 6+. Если хочется душевного отдыха, то предлагаю отправиться в 19:00 в экопарк «Тайга». Там как раз будет проходить медитация на парящих матрасах в формате осознанного отдыха. 18+. Ну а если хочется чего-то более домашнего и вкусного, то в 19:00 в кухне на Михайловском пройдет мастер-класс «Бисквит». Нас научат печь хороший базовый бисквит, будет дегустация и, конечно, рецепт на память. 18+. Ну а позднее вечером собираемся в баре «Нуар» на концерте большого друга Красной Армии и любимца тюменцев Го Артура. При пати диджей Анна Кош, автор пати диджей Ями. 18+. Праздник детства уже близко. 1 июня, в День защиты детей, ТРЦ «Панама» зовет на семейный праздник. Популярные песни поем всем городом. Веселые игры, бесплатная для всех гостей праздника пицца, подарки и барабанная дробь. Запуск тысячи воздушных шаров. Встречаемся 1 июня в 17:00. ТРЦ «Панама», вход свободный. Приходите всей семьей. 0+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». Нуар. Европейская кухня. Уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 29 градусов, на улице облачно с прояснениями. Вечером сегодня плюс 19 и будет дождливо, ночью плюс 14 и обещают небольшой дождь.
2: Спонсор программы — база плитки «Прокерамик». Затеял ремонт? База плитки. Нужна плитка оптом? База плитки. Ищешь три плитки? База плитки. Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? База плитки. Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. Прокерамик.
0: Пробки на дорогах.
1: Ну а по данным сервиса Яндекс.Карты, дороги Тюмени сейчас загружены на 3 балла. Местами затруднения 50 лет октября от Профсоюза до Пермякова стоит 11 минут. 11 минут пробка и на Мельникайте, Джигулевской, Таймырской. И на 50 лет октября Осипенко от Севастопольской до Кинцова. Время проезда тоже около 11 минут. Всем удачи в пути.
2: Спонсор программы — «Автоград». Официальный дилер «Джили» и «Белджи» в Тюмени.
3: Все еще ищете, где купить автомобиль? Стоп! В «Автограде» «Джили» и «Белджи» уже ждут тебя прямо сейчас. Честные условия, проверенный дилер. «Джили» и «Белджи» в «Автограде». 29-400. Звоните, пока другие думают.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии BTS.

0: закуски, стильные десерты. Оформляйте заказ на сайте хлебсоль.ру. ИП Нарбутих ИИ. Укрони 324-723-2034-220.
1: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 26 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок, а иногда и раньше. Продуманные локации и собственная сервисная компания. Уровень, который ощущается каждый день. Инка. Когда выбор очевиден.
2: Застройщик ОСЗ Инка. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Все как сговорились. Жена, друзья, соседи, все говорят одно и то же. Сдай пуховик в химчистку, сдай плед, сдай текстиль. А я возьму и сдам. Химчистка, прачечная «Фрау Марта». Тюмень, профсоюзная, 6, корпус 1. 99-14-04.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

который называется Fever Dream. Ну и судя по его никнейму или имени, наверное, Алекс Уоррен, можете подумать, что это некий человек из России, да? Ну, типа Александр Уоррен. Кстати, такой человек вполне мог бы сниматься в одном из сезонов «Битвы экстрасенсов», как мне кажется. Но нет, на самом деле, это зарубежная музыка. Вполне себе приятно звучит, как всегда, трогательно и пробирает до самого нутра, до самого сердечка, что называется. В Тюмени 13.46, такие хиты будут и далее звучать. Вот кого мы точно послушаем в ближайшем будущем. Кстати говоря, тоже до сердечка пробирает, но в основном девчонок. История под названием «Экспонат» от Мии Бойки. Но перед этим давайте-ка прикоснемся к легенде. Это Флорайда, «Whistle» прямо сейчас.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас до плюс 20, до плюс 30 градусов, облачно с прояснениями, хотел сказать 29. Вечером дождь, плюс 19, ночью плюс 14 и небольшой дождь.
2: Спонсор программы — группа компании «Виванта».
3: Инвестиции любят тишину, но цифры говорят сами за себя. В новом бизнес-комплексе «Купеческий двор» стоимость площадей с момента старта выросла на 40%. 60% площади уже заняли крупные бренды. 5 корпусов в единой архитектурной концепции. Ресторан с панорамой для тех, кто откроет свой гастропроект. «Купеческий двор» – инвестиция, которая растет вместе с городом. kd-72.ru или звоните 39-65-71. У Ивана информация не является публичной офертой.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Dave & Tams, Rain Dance. Этот трек услышим через 2,5 минуты, никуда не уходи.
0: Реклама.
2: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар, Советская, 20.
5: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
6: Стоп! Скидка 50% на шашлык?
7: Только в сети ресторанов «Омар Хайям» по спецменю «Вкус огня». С понедельника по четверг. Шашлык за полцены с 14 до 18. Лови момент. Подробности на omarhayam.com.
8: Держим миопию под контролем вместе с «Сибирь Оптикой». Ночные линзы, бесконтактная биометрия, аппаратные тренинги. «Сибирь Оптика». Телефон в Тюмени 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
9: Бочка бензина в подарок от компании «Авто в руки». Закажи автомобиль из Китая, Японии и Кореи и получи бочку топлива в подарок. Звони 28 50 66. «Авто в руки». Автомобили из Азии с выгодой от 500 тысяч рублей. Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66. Акция действительна при покупке автомобиля до 31 мая 2026 года.

0: Доставка от ресторана «Техникум». Техникум.деливери.ру.
1: Все как сговорились, жена, друзья, соседи, все говорят одно и то же. Сдай пуховик в химчистку, сдай плед, сдай текстиль, а я возьму и сдам. Химчистка, прачечная «Фрау Марта», Тюмень, профсоюзная 6, корпус 1, 99 14 04.

Тюмени 14.00. Ну и классной музыки перейдем далее, прямо по курсу. Группа Gearbrooks со стилевой вещицей Graceland. И прямо сейчас ламповая «Мистер Кноу».

Смэш с пластинкой Бэмби на календаре четверг. Вот-вот и наступит пятница. А как развлечься в грядущие выходные, подскажет наша афиша мероприятий. Собрали для тебя весь топ тюменских событий и кинопремьеру. Всю эту инфу ты найдешь в нашей группе во ВКонтакте. Радио «Красная армия», заглядывай обязательно. Ну а далее к нам заглянет Шаус и Кап Спорт с гипнотическим саундом пластинки «Only You» сразу после дуэта группы «Pussycat Dolls» и «Snoop Dogg» с темой «Бутанс» на «Красной армии». What it do, baby boy?

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 30 градусов тепла, ветер слабый. Ближе к вечеру плюс 19 и дождь, ночью плюс 14 и также осадки в виде дождя.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «G-Tour» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «G-Tour» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 470 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «G-Tour» Т2 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Классная тема Galaxy от Кунс и Теофилус Лондон. Послушаем этот хит полностью уже через две с небольшим.
0: Реклама.

0: Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
1: Мириады. Город, который строит Энка. Сделайте правильный выбор на энка.ру. Только до 30 июня.
2: Застройщик ООО «ИДК Энка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте энка.ру.
3: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня.
4: Окей.
3: Подробности на ОКМаркет.ру.
5: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
6: Темнота скрывает многое. Но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
7: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
6: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
7: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
8: Вайп. Плюс вайп.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, сегодня 30 градусов тепла, ветер слабый. Ближе к вечеру плюс 19 и ожидается дождь. Ночью плюс 14 и также осадки в виде дождя.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод».
3: Лето с пользой. Не выключайте мозг ребенка на целых 3 месяца. Центр тренировки и развития мышления «Метод» поможет вашим детям за летние каникулы развить интеллект, технику чтения, концентрацию и внимание, функциональную память, легкость в обучении, самая полная подготовка к школе. За 2 урока в неделю можно все улучшить в следующем учебном году. Подробности по телефону 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нашей компании присоединится Avalon Rocks с мощным саундом Vertigo.

0: появится он буквально через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Это «Брусника» виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
4: Привет, я Лала Мухаммедшина, эксперт по недвижимости. Если мои клиенты ищут готовую квартиру, то я рекомендую им «Дивный квартал у озера». Узнайте о проекте на география.рф.
5: Застройщик ООС «ЗСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Внимание! Стройте с уверенностью! Магазин «Энки» ждет вас! Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент, поликарбонат, цемент, кирпич и блоки – все в наличии! Удобные филиалы, заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас 68 18 18. 68 18 18. Оумедком, город Тюмень, ОГРН 122-723-046-35.
7: Держать баланс. Создавать баланс.
8: Жить в балансе.
9: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
10: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
11: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Все говорят и обещают. А мы даем гарантию. И никаких слов, и никаких обещаний. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.

дуэт красоток Леди Гага и Дойче с темой Runway. И тут как раз подъехала новость тоже про красоток, ну, то есть про нас, девочки, но знать будет важно всем. В общем, женщинам полезно спать отдельно от мужчин. Сомнологи, это врачи, которые специализируются на лечении и диагностике сна, утверждают, что женщины, которые спят в собственных кроватях, живут в среднем на 7 лет дольше. Если женщина не одинока, то достаточно хотя бы 4 раз в неделю, чтобы, ну, не то чтобы бустануть здоровье, но снизить риски потенциальных заболеваний. А каких? Читаю в нашей группе во ВКонтакте. Статья небольшая, но очень полезная. В общем, заглядывай обязательно. Группа во ВКонтакте, радио «Красная армия». Ну, а мы погнали дальше, где нас уже ждет танцевальная тема «Body Talks» от Эль Фарбьен и Рене Миллер сразу после песни

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу 31 градус тепла, ветер слабый. Предстоящим вечером плюс 19 и ожидается дождь, ночью плюс 14 и также осадки в виде дождя, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет Ваня Дмитриенко с песней «Ртуть». Входит топ-20 главного тюменского чарта «Выборка». Послушаем полностью уже через 3 минуты.
0: Реклама.
2: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В «Нуар» с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан «Нуар», Советская, 20.
7: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
8: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
7: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
9: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
10: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
11: Вы бьете стекла своего автомобиля, а мы бьемся с ценами на стекла. И мы работаем честно. Мы прозрачны, как стекло. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
12: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
13: Где-то далеко, где воздух чист, как слеза младенца.
14: Да, это все тоже. Легендарное кафе «Березка» с культовым шашлыком и сырными хачапури. Приезжайте и наслаждайтесь. Червишевский тракт 112. Телефон 69-35-00. 18+.
15: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
16: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П-313-723-202-00-1701.
17: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Тюмени 15.00. Скоро расскажу, на чем держится экономика Японии. И, само собой, крутая музыка на подходе. Она уже здесь. Послушаем хитовую вещицу «Золото» от группы «Пицца» сразу после «Beautiful Place» от DJ.

Только что Стромае на Красной Армии и его хит 2009 года Learning Dance. Я, как обещала, рассказываю. Япония буквально построила экономику на котах. Хвостатые приносят стране около 3 триллионов йен в год. В рублях цифра тоже большая. Страшно большая. Местные экономисты уже придумали для этого термин котономика. Для примера. Средняя японская семья тратит на одного

Стоим в кафе для пушистиков. Все это часть огромного и прибыльного бизнеса. Еще, как пример, айдолы в год приносят немногим больше в казну страны на 5 миллионов всего лишь. Ну и возвращаясь к айдолам, впереди как раз такой Алекс Уоррен и его мировой хит Ordinary. Сразу после группы «Дискотека Авария» и «Ваномаурус» с песней «Кукла» на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Классная тема «Don't Wanna Go Home» от «Медузы» и Генрика Мамильо. Послушаем эту танцевальную историю уже через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
4: Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
5: Миллиарды. Город, который строит МКО. Сделайте правильный выбор на mko.ru. Только до 30 июня.
6: Застройщик ООО ИДК МКО. Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте mko.ru.
7: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
8: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
9: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48 за памятником в «Грааль».
10: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
11: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
12: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 31 градуса тепла, ветер слабый, с порывами до 10 метров в секунду, ближе к вечеру плюс 19 и дождь, ночью плюс 14 и также осадки в виде дождя.
2: Спонсор программы — база плитки «Прокерамик». Затеял ремонт? База плитки. Нужна плитка оптом? База плитки. Ищешь три плитки? База плитки. Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? База плитки. Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Приятная тема «Hey na na na» от Миши Миллер. Насладимся этим саундом полностью уже через 2.5 минуты.
0: Реклама.
3: Красная Армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
4: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
3: Добавим городу новое звучание.
4: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
3: Стань соавтором гимна Тюмени.
4: Подробности в сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
5: Фитнес по суперцене. В «Геоспорт» выгодное предложение. 3 месяца в клубе на Севастопольской с бассейном за 15 тысяч рублей. На РВЕ за 6 900 рублей. Количество карт ограничено. «Геоспорт» 538-085. Акция действует по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджера продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
6: Через 10 секунд вы забудете эту рекламу. Поэтому слушайте сейчас. В агентстве недвижимости «Этажи» за покупку квартиры в новостройке вы ничего не платите риэлтору. За вас заплатит застройщик, а деньги, которые вы экономите, отложите на отпуск. Вы уже забыли? Напоминаем, новостройки без комиссии в «Этажах» 68 01 56.

0: Банный комплекс, городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Сенсация! С 12 июня в Тюменском цирке
2: новое шоу «Гии Герадзе».
3: Песчаная сказка.
1: 51-87-37.
4: Категория 0+.
5: Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
6: Мириады. Город, который строит МКО. Сделайте правильный выбор на mko.ru. Только до 30 июня.
7: Застройщик ООО «ИДК МКО». Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте mko.ru.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

На Красной Армии Ava Max, песня Kill It Queen, а мы вовсю пишем гимн Тюмени к ее 440-летию и приглашаем тебя присоединиться к написанию этого будущего хита. Присылай любые идеи, стихи, строки, факты про город. Лучшие строки прозвучат в эфире Красной Армии, а самые яркие идеи войдут в новый современный трек о Тюмени. Вся подробная инфа в нашей группе во ВКонтакте. Радио Красной Армии, тебе нужен пост в закрепе. Заполняй форму по ссылке и стань соавтором будущего гимна. В Тюмени уже 3 часа 44 минуты. Далее хитовая вещица от Фаррелла Уильямса «Happy». Отлично вписывается в настроение этого дня. И прямо сейчас Джонни с пластинкой «Эйфория» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 31 градус тепла, ветер слабый. Предстоящим вечером плюс 19 и ожидается дождь. Ночью плюс 14 и также осадки в виде дождя, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – группа компаний «Виванта».
3: Инвестиции любят тишину, но цифры говорят сами за себя. В новом бизнес-комплексе «Купеческий двор» стоимость площадей с момента старта выросла на 40%. 60% площади уже заняли крупные бренды. 5 корпусов в единой архитектурной концепции. Ресторан с панорамой для тех, кто откроет свой гастропроект. «Купеческий двор» – инвестиция, которая растет вместе с городом. kd-72.ru или звоните 39-65-71.
4: У Ивана информация не является публичной офертой.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Holy Flame с хитовой вещицей «Тону».
6: Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
1: Входит топ-20 главного тюменского чарта «Выборка». Послушаем полностью уже через 2,5 минуты.
0: Реклама.
7: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
8: Внимание! Стройте с уверенностью! Магазин «Энки» ждет вас! Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент, поликарбонат, цемент, кирпич и блоки – все в наличии! Удобные филиалы, заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас 68 18 18 68 18 18 ООО «Медком», город Тюмень, ОГРН 122-720-00-46-35.
9: Квиз, приз! Интеллектуально-развлекательная викторина! Квиз, приз! Зови семью, друзей, коллег, кота! Квиз, приз! Проверь себя и посмейся с друзьями! Квиз, приз! Выбирай игру по вкусу на quizpliz.ru!
10: 18+.
11: Геоспорт скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 мая 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
12: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48 за памятником в «Грааль».
13: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В «Нуар» с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан «Нуар», Советская, 20.

Будьте мені 16.00. А мы движемся далее. Впереди хитовая вещица «Любовь без памяти».

Чущей новинкой, ремиксом песни «Дракула», я уверена, скоро за нее можно будет проголосовать в рамках нашего тюменского главного чарта, но не сейчас. Там сейчас и так большое количество достойных претендентов, и уже завтра в 19:00 узнаем, кто из ваших хитовых любимчиков стал лидером недели. Пока голосуйте, заходите на наш сайт redarmy.fm, там все очень и очень просто. Далее тоже без хорошей музыки не останемся. Встретим горячущий дуэт Филатова и Кэрос с бенгером прошлого года, песни «Иногда». И появятся ребята сразу после группы «Расмус»,

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу 31 градус тепла, ветер слабый. Предстоящим вечером плюс 19 и ожидается дождь, ночью плюс 14 и также осадки в виде дождя, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы ООО «Технокоминвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Технокоминвест» от 3 миллионов 470 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Технокоминвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т2» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
4: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет Немига с пластинкой «Довольно».

0: Ждать не придется, буквально через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Через 10 секунд вы забудете эту рекламу, поэтому слушайте сейчас. В агентстве недвижимости «Этажи» за покупку квартиры в новостройке вы ничего не платите риэлтору. За вас заплатит застройщик, а деньги, которые вы экономите, отложите на отпуск. Вы уже забыли? Напоминаем, новостройки без комиссии в «Этажах» 68-01-56.
4: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефону 101 или 112.
5: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил, а надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
1: Вайп.
6: Вайп на

0: пусти.
1: Плюс вайб
2: на Красной Армии. В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.
3: Ты думал, все понарошку,

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 31 градус тепла, ветер слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Ближе к вечеру плюс 19 и дождь, ночью плюс 14 и также осадки в виде дождя.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод».
3: Лето с пользой. Не выключайте мозг ребенка на целых 3 месяца. Центр тренировки и развития мышления «Метод» поможет вашим детям за летние каникулы развить интеллект, технику чтения, концентрацию и внимание, функциональную память, легкость в обучении, самая полная подготовка к школе. За 2 урока в неделю можно все улучшить в следующем учебном году. Подробности по телефону 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Южнокорейские красавцы группа BTS с пластинкой Swim

0: Вот так красиво продолжим уже через две с небольшим.
1: Реклама.
2: Красная армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
1: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
2: Добавим городу новое звучание.
1: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
2: Стань соавтором гимна Тюмени.
1: Подробности в сообществе «Радио Красная армия» ВКонтакте.
3: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда Formation Vera представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
4: Привет, я Маргарита Фролова, опытный риэлтор. Когда клиенты спрашивают, где купить квартиру в Тюмени, я чаще всего рекомендую им проекты географии. Узнайте почему на география.рф.
5: Застройщик ОСЗ ИСБ «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Сенсация. С 12 июня в Тюменском цирке.
7: Новое шоу «Геерация».
8: Песчаная сказка.
9: 51-87-37.
10: Категория 0+.
11: Держать баланс. Создавать баланс.
12: Жить в балансе.
13: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
14: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
15: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
17: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
16: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59-69-59.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Только что приятная тема «Клатч» на Красной Армии. Это Артем Качер в дуэте с диджеем Смэшем. Ну а завтра с нетерпением ждем наш красноармейский дуэт Саши Самойлова и Маши Бакута в утреннем шоу «Ред». Каждый будний день с 7 до 10 эти крутышки помогут настроиться на день, поднимут тебе настроение. Ну и, конечно же, без подарков тебя не оставят. Присоединяйся к ним обязательно с 7 до 10. Ну а мы погнали дальше, прямо по курсу. Алан Волкер, Элизабет Малкман и Кэтлин О'Рей с очень красивым саундом Broken Strings. И прямо сейчас Дюк Димон и Эйми с темой Need You на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 30 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 10 метров в секунду, ближе к вечеру плюс 22 и ожидается дождь, ночью плюс 14 и также осадки в виде дождя.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор.
4: Уже бегу.
5: Жить в кварталах «Скандия» хорошо.
6: О, «Скандия», проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нашей компании присоединится Тедди Свимс с классной темой «Мистер Кноу Ит Алл».

0: послушаем полностью уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Бочка бензина в подарок от компании «Авто в руки». Закажи автомобиль из Китая, Японии и Кореи и получи бочку топлива в подарок. Звони 28 50 66. «Авто в руки». Автомобили из Азии с выгодой от 500 тысяч рублей. Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66. Акция действительна при покупке автомобиля до 31 мая 2026 года.
3: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
4: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-П 313-723-202-00-1.
5: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
6: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
7: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
8: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
7: Кто? Горыныч?
8: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
7: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
9: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 75 00 00.

времени 17:00. Скоро расскажу, как выиграть сертификат в грузинский ресторан, но сначала музыка. Впереди коллектив Айола с хитовой вещицей Хомай. Сразу после Зиверт Газ. Все мы изначально чайники.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: 31 мая, в воскресенье, встречайте День защиты детей в Кулиге. Вас ждет настоящий мир Буратино, Папа Карло, Артемон Карабас и сам Буратино. Детей ждут батуты, шоу, сладкая вата, карусели, крио-шоу и многое другое. И все это бесплатно. Выполняйте задания, зарабатывайте монеты и сажайте свое настоящее денежное дерево. Детям до 14 лет вход свободный. Взрослым 500 рублей. Не пропустите. Кулига, Ирбитский тракт, 32-й километр.
2: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на молочные продукты бренда «Село Зеленое» с 28 мая по 3 июня.
3: Окей.
2: Подробности на «Окмаркет.ру».
4: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
5: Внимание! Стройте с уверенностью! Магазин «Энки» ждет вас! Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент, поликарбонат, цемент, кирпич и блоки – все в наличии! Удобные филиалы, заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас. 68 18 18. 68 18 18. ООО «Медком», город Тюмень, ОГРН 122 723 046 35.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефону 101 или 112.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Новости к этому часу в студии Николай Антонов. Николай, привет.
1: Добрый вечер. В Тюмени со 2 июня платными станут парковки еще на 10 улицах, в их числе Грибоедова, Кузнецова, Вокзальная, Смоленская и Доудельная. Об этом сообщили в городской администрации. Также изменится стоимость парковок. В зависимости от загруженности паркинга цены будут варьироваться от 20 до 95 рублей. Оплачивать стоянку нужно будет с 9 утра до 6 вечера. По коэффициенту рождаемости Тюменская область входит в топ-10 регионов России. Об этом сообщил губернатор Александр Моор во время отчета о работе правительства региона. В области более 270 тысяч семей с детьми, из них 40 тысяч многодетные. В семьях региона воспитывается более 400 тысяч детей. В рамках нацпроекта «Семья» более 13 тысяч семей получили региональный материнский капитал. В Тюмени дерево счастья теперь будет радовать молодоженов у дворца бракосочетания. Знаковый символ покинул площадь борцов революции, которую ремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом рассказал в своих соцсетях глава города Максим Афанасьев. По его словам, этот символ любви и благополучия станет частью свадебных торжеств. «Пусть дерево счастья приносит удачу всем, кто начинает новую главу жизни», — написал мэр Тюмени. Информация на правах рекламы. Бизнес в Тюменской области активно использует цифровые сервисы для своих онлайн-ресурсов. По данным мобильного оператора Т2, спрос на его инструменты для безопасности в этом году сохраняется на уровне прошлого года. Связано это с сохраняющимися рисками в работе бизнеса онлайн. Среди наиболее частых угроз – вредная ботовая активность, DDoS-атаки и взлом сайтов. С этим помогает справиться комплексная защита от киберугроз от Т2. Это были новости. Далее на Красной Армии. Музыка.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс». Опять?

66 17 56. Центр аллергии и астмы «Парацельс» понимает: аллергия – сложная задача, но решение возможно. Доверьтесь экспертам, чтобы встретить свою лучшую весну. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 28 градусов тепла, небольшой дождь. Предстоящим вечером плюс 22 и дождь, ночью плюс 14. И также осадки в виде дождя, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: Пробки на дорогах.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, крупнейшие пробки 6 баллов. Самый крупный затор на улице Профсоюзная, улица Марии Терезы от моста через реку Тура до улицы Малыгина, а также на Мельникайте от Жигулевской улицы до улицы Республики. Среднее время проезда 15 минут. Всем, кто за рулем, желаю удачи.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» и «Белджи» в Тюмени.
3: Все еще ищете, где купить автомобиль? Стоп! В «Автограде» «Джили» и «Белджи» уже ждут тебя прямо сейчас. Честные условия, проверенный дилер. «Джили» и «Белджи» в «Автограде». 29-400. Звоните, пока другие думают.
0: В ближайшие минуты на «Красной армии».
1: Хитовая вещица от Алекса Уоррена «Fever Dream».

0: 30 мая, суббота, Бульвар Бар. Вечеринка MTV с уникальным гостем. Продюсер, изменивший формат клубной жизни в стране. Диджей Федор Фомин. Ждем 30 мая в Бульвар Бар. Билеты на сайте bulvar.ru. Звоните 666-330.
1: Привет, я Илья Мальцев, специалист по недвижимости. Мои клиенты все чаще выбирают квартиры застройщика «География». Узнайте больше о их комплексах на география.рф.
2: Застройщик ООО «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Есть такая традиция – встречать гостей хлебом да солью. Не изменяйте

0: десерты. Оформляйте заказ на сайте хлебсоль.ру. ИП на Арбутих ИИ. Укрни 324-723-2034-220.
1: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Вступай!
2: И слушай новые треки.
1: Вступай!
2: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
1: Вступай!
2: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
1: Нас уже 18 тысяч.
2: Не хватает только тебя.

Clean Bandit и Jazz Glean с темой Razor B в танцевальном ремиксе от DJ The Magician. В Тюмени уже 5 часов 45 минут. Продолжаем энергично и с хорошим настроением двигаться в сторону вечера. И как раз идеальный для этого саунд Hollow в исполнении любимчика чартов Эбона. И прямо сейчас тема

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 28 градусов тепла, небольшой дождь. Предстоящим вечером плюс 22 и дождь, ночью плюс 14. И также осадки в виде дождя, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы — группа компаний «Виванта».
3: Инвестиции любят тишину, но цифры говорят сами за себя. В новом бизнес-комплексе «Купеческий двор» стоимость площадей с момента старта выросла на 40%. 60% площади уже заняли крупные бренды. 5 корпусов, единая архитектурная концепция, ресторан с панорамой для тех, кто откроет свой гастропроект. «Купеческий двор» – инвестиция, которая растет вместе с городом. kd-72.ru или звоните 39-65-71. У Иванта информация не является публичной офертой.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Клубный подгон от Baby Rexha и Faithless. Тема New Religion.

0: Послушаем полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Стоп! Скидка 50% на шашлык?
3: Только в сети ресторанов Омар Хайям по спецменю «Вкус огня». С понедельника по четверг. Шашлык за полцены с 14 до 18. Лови момент. Подробности на omarhayam.com.
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
5: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
6: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66 25 16.

0: Кади. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
2: Вайп. Вайп. Плюс вайп. На

0: Только что Богдан Медведев с такой пластинкой Broken Heart завершает этот час. Далее вечер будет встречать Сергей Белявский. Сережа, здравствуйте.
1: Да, привет. Слушай, тут в Burger King завезли фигурки персонажей Love Is. Да, прикольно. Коллаба уже стартовала.
0: Круто.
1: Можно повспоминать детство, заглянуть, да, залететь, посмотреть, что там у них.
0: Я не любитель Burger King, но я коллекционер такой.
1: Но вот Love Is прикольно, да. У меня карта Love Is.
0: Да?
1: Ну, лимитированная такая сделана специально.
0: Блин, круто. Но у меня мнямы еще не отпускают.
1: Ну вот, подробнее про коллабу расскажу чуть позже. Тебе пожелаю классного вечера.
0: Спасибо тебе, классного эфира.
1: Спасибо. 6 часов в Тюмени. Да, про коллабу расскажу немного попозже. Прежде для тебя немного хорошего саунда. Лирик, Don't Go Mad уже скоро. И прямо сейчас появится Зайн с крутой историей Die For Me.

На Красной Армии стильная история, лирика Don't Go Mad, ну а в Burger King завезли фигурки персонажей Love Is. Коллаба уже стартовала, также в меню появились новые позиции: бургер с розовыми булочками, десерты со вкусом клубники и банана, лимитированный набор Love Is Brownie, пирожком и молочным коктейлем. Вот так вот решили окунуть нас в детство, вспомнить старое. Вообще звучит, конечно, интересно, особенно для тех, кто любит коллекционировать такие штуки. Ну а мы далее будем коллекционировать качественный саунд. Впереди у нас история кукла, дискотека «Авария» Вономур. И прямо сейчас появится Chemical Brothers Galvanize. В Тюмени 18 часов 10 минут. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 25 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 20 тепла.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 470 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т2» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
4: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прозвучит танцевальная вещица «Ever Since You Left Me». Френч Монтана и Макс Би появятся уже через 2 минуты с небольшим, ну а чуть позже послушаем свежий выпуск новостей на Красной Армии.
0: Реклама.
2: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня.
5: Okay.
2: Подробности на Окмаркет.ру.
6: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда Formation Vera представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11.

0: 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
1: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
2: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
3: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
1: Есть даже логопеды и психологи.
3: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
4: Медицинский центр М+, Веропыту.
0: Сенсация. С 12 июня в Тюменском цирке.
5: Новое шоу Гии Герадзе.
6: Песчаная сказка.
0: 51 87 37.
7: Категория 0+.

0: городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56 84 74, горпар.ру.
1: Бочка бензина в подарок от компании «Авто в руки». Закажи автомобиль из Китая, Японии и Кореи и получи бочку топлива в подарок. Звони 28 50 66. «Авто в руки». Автомобили из Азии с выгодой от 500 тысяч рублей. Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66. Акция действительна при покупке автомобиля до 31 мая 2026 года.

0: новостей в студии Николай Антонов. Николай, добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. В Тюмени в следующем году закончится реконструкция аэропорта Рощино. Как сообщили УРАРУ в пресс-службе аэрогавани, скоро откроется новый вход в аэровокзал, расширится зона входного досмотра. Также пассажиров встретит обновленный увеличенный операционный зал, будут добавлены новые стойки регистрации, а на втором этаже появятся новые просторные зоны ожидания вылета. После всех работ аэропорт увеличится почти в 2 раза. В Тюмени первый этап опрессовок закончится 1 июня. По окончании работ в дома в Зарике, Алибашево, Лесобазе и центре вернется горячая вода. Такая информация указана на сайте УСТЭК. С 4 июня гидравлические испытания начнутся в районах Восточной, Суходолье, Войновка, Новопатрушево, Тюменская, Слобода, Московский тракт, Плеханово, Червишевский тракт. Работы продлятся до 17 июня. Полный список отрессов можно посмотреть на сайте УСТЭК. В Тюменской области продолжается системная работа по помощи участникам СВО и членам их семей. Об этом сообщил губернатор Александр Моор во время ежегодного отчета в областной думе о работе правительства. На базе Центра обеспечения мер соцподдержки работает Государственное юридическое бюро. Запущена профильная цифровая платформа. Также введено квотирование рабочих мест для участников СВО и новая ежемесячная выплата для студентов и семей участников СВО. В регионе продолжают работать 82 социальные гостиные. Это были все новости к данному часу. Далее на Красной Армии музыка.
2: Спонсор программы — Центр аллергии и астмы «Парацельс». Опять?

56 17 56. Центр аллергии и астмы Парацельс понимает. Аллергия – сложная задача, но решение возможно. Доверьтесь экспертам, чтобы встретить свою лучшую весну. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 24 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем прогнозируется небольшой дождь и до 20 тепла.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод».
3: Лето с пользой. Не выключайте мозг ребенка на целых 3 месяца. Центр тренировки и развития мышления «Метод» поможет вашим детям за летние каникулы развить интеллект, технику чтения, концентрацию и внимание, функциональную память, легкость в обучении, самая полная подготовка к школе. За 2 урока в неделю можно все улучшить в следующем учебном году. Подробности по телефону 70 59 59.
0: Пробки на дорогах.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, дороги в Тюмени загружены на 6 баллов. Основные затруднения на Мельникайте от Жигулевской до Республики. Время проезда 20 минут и 16. Постоим на Осипенко, 50-летие октября, от Немцова до Одесской. Будьте аккуратны на дорогах.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» и «Белджи» в Тюмени.
4: Все еще ищете, где купить автомобиль? Стоп! В «Автограде» «Джили» и «Белджи» уже ждут тебя прямо сейчас. Честные условия, проверенный дилер. «Джили» и «Белджи» в «Автограде». 29 400. Звоните, пока другие думают.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем крутую историю Холли Флейм «Тону».
5: Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
1: Всего через 1,5 минуты.
0: Реклама.
6: Красная Армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
7: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
6: Добавим городу новое звучание.
7: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
6: Стань соавтором гимна Тюмени.
7: Подробности в сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
2: 30 мая, суббота, Бульвар-бар. Вечеринка MTV с уникальным гостем. Продюсер, изменивший формат клубной жизни в стране. Диджей Федор Фомин. Ждем 30 мая в Бульвар-бар. Билеты на сайте bulvar.ru. Звоните 666-330.
8: Девочки, выбираем платье на выпускной на brandwoman.ru.
9: 4 магазина в Тюмени. Лимитированные коллекции, изящные силуэты и очень приятные цены.
8: brandwoman.ru. Платье для самых красивых выпускниц.
10: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68.

На Красной Армии новинка Runway, это Леди Гага и Доучи. Такая вот интересная коллаба. Завтра ждем совершенно другой дуэт. Это Саша Самойлов и Маша Бакута. Утреннее шоу Red, как всегда, на страже твоего настроения. И пятницу, конечно же, начинать лучше с ребятами. С 7 часов до 10 присоединяйся, подключайся, получай порцию отличного настроения и, конечно же, подарки. Все это ждет тебя по будням здесь, на Красной Армии. Далее нас ждет еще одна новинка, это Курозон, это Пнау и The Warning. И прямо сейчас появится Five Star Family с треком «Я буду». В Тюмени 18 часов 45 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу пасмурно, плюс 24 градуса. Завтра днем до 20 тепла. Прогнозируется небольшой дождь, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
6: О, «Скандия»! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем трек от BTS «Swim». Всего через 2.5 минуты на Красной Армии.
0: Реклама.
7: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
10: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: Есть такая традиция – встречать гостей хлебом до

0: десерты. Оформляйте заказ на сайте хлебсоль.ру. ИП Нарбутих ИИ. Укрни 324-723-2034-220.
1: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
2: Бочка бензина в подарок от компании «Авто в руки». Закажи автомобиль из Китая, Японии и Кореи и получи бочку топлива в подарок. Звони 28 50 66. «Авто в руки». Автомобили из Азии с выгодой от 500 тысяч рублей. Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66. Акция действительна при покупке автомобиля до 31 мая 2026 года.

почти мини 7 часов. Да, что-то за окнами у нас прям страшное происходит. Рекомендую на улицу никому не выходить и просто наслаждаться качественным звуком. Прямо сейчас трек «Stay» Леони Каллум Скотт.

На Красной Армии легендарный Black Eyed Peas с пластинкой I Got a Feeling, такая жизнеутверждающая история. Мы тоже решили сделать такую историю и подарить ее нашему любимому городу. Решили придумать гимн Тюмени и предлагаем тебе стать его соавтором. До 15 июня ждем от тебя идеи для будущей песни, строчку, рифму, образ, символ города или просто мысли о том, за что любишь Тюмень. Лучшие строки прозвучат, конечно же, в эфире Красной Армии, ну а самые яркие идеи войдут в новый современный трек о городе. Залетай на наш сайт redarmy.fm, там оставляй свои заявки, ну а мы пока будем двигаться далее. Впереди Боб Синклер, Кайза, I Can't Wait, и прямо сейчас новинка Дима Урих, На меня ты не сердись. В Тюмени 19 часов и 9 минут, всем легкого вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем актуальную вещицу Rain Dance, или же «Танец дождя», Dave и Thames. Да, надеюсь, никого не накрыло этим ливнем, но а нас накроет качественным саундом через 3 минуты ровно.
2: Реклама.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Стоп! Скидка 50% на шашлык?
7: Только в сети ресторанов «Омар Хайям» по спецменю «Вкус огня». С понедельника по четверг. Шашлык за полцены с 14 до 18. Лови момент. Подробности на omarhayam.com.
8: Сенсация. С 12 июня в Тюменском цирке. Новое шоу «Гии Герадзе».
9: Песчаная сказка.
10: 51-87-37.
11: Категория 0+.
12: Через 10 секунд вы забудете эту рекламу. Поэтому слушайте сейчас. В агентстве недвижимости «Этажи» за покупку квартиры в новостройке вы ничего не платите риэлтору. За вас заплатит застройщик, а деньги, которые вы экономите, отложите на отпуск. Вы уже забыли? Напоминаем, новостройки без комиссии в «Этажах». 68-01-56.
13: Хотите вкусный шашлык на дровах? Звоните в кафе «Березка» 69-35-00. Шашлык на дровах. Доставим прямо к столу. 69-35-00. Кафе «Березка».
14: ООО «Березовая роща». Город Тюмень. УГРН 108-723-203-1028.
15: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
16: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Хавэ.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 14 градусов, дождь. Завтра днем также вероятны осадки и до 20 тепла.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем теплую историю Миши Миллера. Hey, na-na-na. Уже через 2 минуты с небольшим на Красной Армии.
0: Реклама.
4: Все как сговорились. Жена, друзья, соседи, все говорят одно и то же. Сдай пуховик в химчистку, сдай плед, сдай текстиль. А я возьму и сдам. Химчистка, прачечная «Фрау Марта». Тюмень, профсоюзная 6, корпус 1, 99-14-04.
2: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на «Бестюн B70». Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
5: Держать баланс. Создавать баланс.
6: Жить в балансе.
7: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
6: В честь юбилея «Balance Development» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и дом на Ямской.
8: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу.

Вот так звучит настоящий хит. Это Bear Wolf Phoenix, 11-я строчка главного тюменского чарта «Выборка», и вполне себе, думаю, поднимется выше. Узнаем об этом уже завтра. Сегодня же еще успеваем поддерживать своих любимчиков на redarmy.fm. Заглядывай, ну и завтра не пропускай двадцатку лучших в 19.00. А мы пока будем продвигаться далее. Впереди Фьюжель и Солта, Ямайкан. И прямо сейчас появится история Аврил Лавин «Complicated». В Тюмени 19 часов и 43 минуты. Всем приятного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 14 градусов, дождь с грозой. Завтра днем прогнозируется небольшой дождь и до 20 тепла.
2: Спонсор программы — группа компании «Виванта».
3: Инвестиции любят тишину, но цифры говорят сами за себя. В новом бизнес-комплексе «Купеческий двор» стоимость площадей с момента старта выросла на 40%. 60% площади уже заняли крупные бренды. 5 корпусов в единой архитектурной концепции. Ресторан с панорамой для тех, кто откроет свой гастропроект. «Купеческий двор» – инвестиция, которая растет вместе с городом. kd-72.ru или звоните 39-65-71. О, Иван, информация не является публичной офертой.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прекрасная пластинка «Mr. Know-It-All» – «Daddy Swims». Полностью послушаем.

0: Доставка от ресторана «Техникум». Техникум.delivery.ru.
1: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
2: Привет, я Ольга Марочкина, эксперт по недвижимости. Я работаю со всеми новостройками Тюмени, а для себя выбрала жилой комплекс «Мотивы» у Соснового Бора. Узнайте о проекте на география.рф.
3: Застройщик ООС «ЗСБ Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
5: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-ИП 315-723-200-00-1701.
6: Выпускной!
7: Девочки, выбираем платье на выпускной на brandwoman.ru.
8: 4 магазина в Тюмени. Лимитированные коллекции, изящные силуэты и очень приятные цены.
7: brandwoman.ru. Платье для самых красивых выпускниц.
9: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
10: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
11: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
9: Есть даже логопеды и психологи.
11: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
12: Медицинский центр М+.
13: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

8 вечера в Тюмени. Ну что, надеюсь, нас сегодня не смоет дождем. Завтра ведь еще на работу вставать. Ну а пока что для тебя крутая история от Tame Impala и Jennie Dracula.

50 Cent, Justin Timberlake, Ayo Technologia. Вот так вот называется эта история, современное прочтение. Ну а мы хотим порадовать наш любимый город гимном, поэтому решили его сочинить в соавторстве с тобой. Конечно же, до 15 июня присылай свои идеи для будущей песни. Это может быть строчка, рифма, образ, символ города или просто мысли о том, за что ты любишь Тюмень. Лучшие строки прозвучат в эфире «Красной армии», ну а самые яркие идеи войдут в новый трек о городе. Присылать заявки нужно на наш сайт redarmy.fm, там в соответствующем разделе «Один город, один гимн, сотни авторов», так он называется. Ну и, конечно же, подарки тоже предусмотрены, так что успевай до 15 июня, будем ждать с удовольствием. Далее дождемся также, не без удовольствия, Алан Рокстон, «Вертиго» уже на подходе, и прямо сейчас появится лирик с темой «Кассеты». В Тюмени 20 часов 9 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 15 градусов и дождь. Завтра днем тоже прогнозируются осадки и до 19 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 470 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т2» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем трек «Body Talk», Алия Фарбен и Рене Миллер. Через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
2: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
3: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефону 101 или 112.
4: Федеральная сеть автозапчастей All World Cars теперь в нашем регионе. Более 80 миллионов автотоваров, собственные склады, развитая логистика. Посетите наш интернет-магазин и сравните цены. Интернет-поиск AWC-запчасти. Или приезжайте. Республики 203. Индивидуальный предприниматель Казаринов Евгений Михайлович. ОГРНП 326-7232-3017-956.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 14 градусов, дождь. Завтра днем также вероятны осадки и до 19 тепла.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод».
3: Лето с пользой. Не выключайте мозг ребенка на целых 3 месяца. Центр тренировки и развития мышления «Метод» поможет вашим детям за летние каникулы развить интеллект, технику чтения, концентрацию и внимание, функциональную память, легкость в обучении, самая полная подготовка к школе. За 2 урока в неделю можно все улучшить в следующем учебном году. Подробности по телефону 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем суперхит Вани Дмитриенко «Ртуть». Этот трек и не только он прозвучит на Красной Армии через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
4: Развлекательное пространство в Тюмени. Дыши.

0: Рублевской 112, корпус 1.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
5: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
4: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
5: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
6: Красная армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
7: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
6: Добавим городу новое звучание.
7: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
6: Стань соавтором гимна Тюмени.
7: Подробности в сообществе «Радио Красная армия» ВКонтакте.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

На Красной Армии Мистер Пропс с легкой историей Waves. Продолжаем отдыхать под такой качественный звук. Ну а чтобы твой отдых был еще качественнее, мы придумали поделиться афишей мероприятий. В нашем канале во ВКонтакте Радио Красная Армия уже сейчас можешь планировать и уикенд, и ближайшие вечера. Заглядывай, не пропускай ничего важного, интересного и полезного. Ну и далее будет музыкальное, так что оставайся с Красной Армией. Меня зовут Сергей Белявский, и всем классного вечера. We'll be right back.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 14 градусов, дождь. Завтра днем также ожидаются осадки и до 19 тепла.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 470 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т2» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама.
4: Где-то далеко, где воздух чист, как слеза младенца.
5: Да, это все тоже. Легендарное кафе «Березка» с культовым шашлыком и сырными хачапури. Приезжайте и наслаждайтесь. Червишевский тракт 112. Телефон 69-35-00. 18+.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Красное.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 14 градусов, дождь. Завтра днем также ожидаются осадки и до 19 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
0: Реклама.
6: Клубный проект.

0: в ритме ночи. Подробности на Maximilians.ru. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
1: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21 88 88 и поехали!

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Развлекательное пространство в Тюмени «Дыши»

0: 112, корпус 1.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
2: Вайп. Вайп. Плюс вайп.
1: На

0: этой минуте плюс 14 градусов. Дождь. Завтра днем также ожидаются осадки и до 19 тепла.
1: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
2: Реклама.
1: Федеральная сеть автозапчастей All World Cars теперь в нашем регионе. Более 80 миллионов автотоваров, собственные склады, развитая логистика. Посетите наш интернет-магазин и сравните цены. Интернет-поиск AWC запчасти. Или приезжайте. Республики 203. Индивидуальный предприниматель Казаринов Евгений Михайлович. ОГРН ИП 326-72-32-00-17-956.
3: Развлекательное пространство в Тюмени. Дыши.

0: 15, корпус 1.
1: Держать баланс. Создавать баланс.
2: Жить в балансе.
1: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
2: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
3: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар, Советская, 20.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните.

0: реклама.
1: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться. Застройщик ООСЗ «Инка». Проект «Медикулация» на наш.дом.рф.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
3: Мириады. Город, который строит МКО. Сделайте правильный выбор на mko.ru. Только до 30 июня.
4: Застройщик ООО ИДК МКО. Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте mko.ru.
5: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефону 101 или 112.
6: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Развлекательное пространство в Тюмени. Дыши. Современный интерьер. Авторские чаи и лимонады. Множество настольных игр, книг, игровых консолей и невероятно большой выбор –

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82 20.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 14 градусов, дождь. Завтра днем также ожидаются осадки и до 19 тепла.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: Реклама.
3: Красная армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
4: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
3: Добавим городу новое звучание.
4: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
3: Стань соавтором гимна Тюмени.
4: Подробности в сообществе «Радио Красная армия» ВКонтакте.
5: Запчасти для вашего авто на All World Car.

0: честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
1: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 14 градусов, дождь. Завтра днем также ожидаются осадки и до 19 тепла.
2: Спонсор программы – группа компаний «Виванта».
3: Инвестиции любят тишину, но цифры говорят сами за себя. В новом бизнес-комплексе «Купеческий двор» стоимость площадей с момента старта выросла на 40%. 60% площади уже заняли крупные бренды. 5 корпусов в единой архитектурной концепции. Ресторан с панорамой для тех, кто откроет свой гастропроект. «Купеческий двор» – инвестиция, которая растет вместе с городом. kd-72.ru или звоните 39 65 71. У «Виванта» информация не является публичной офертой.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Геоспорт. Скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 мая 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджера по делу продаж. Не является публичной офертой.
2: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
3: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
2: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
3: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
4: Сенсация. С 12 июня в Тюменском цирке.
5: Новое шоу «Геерация».
6: Песчаная сказка.
7: 51-87-37.
8: Категория 0+.
9: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
10: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
11: Хватит копить. Пора действовать.
12: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
13: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf, /domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

Главная